с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем? Боже мой, кто же мы?

новое Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин. Остров.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Новое радио.

0: Всем привет! С вами Женя Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
1: День спускает закат в метро. Я в

идешь пешком, нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный, сжигая мглу, тебя обнимает.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, с вами Артур Пирожков. Слушайте мою новую песню «Самый красивый» на новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Токарев, «Седьмой лепесток». Лайф. Как это было?

0: Время с большим сердцем. Как это было? Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
0: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Выходное. Обожаю все выходное.

новые Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Коста Лакоста. Календарь. Лайв.

0: большим сердцем. Как это было?
1: Ты так свободна.
2: Новое радио.
0: Новое радио.

еще только влезала с подругами, весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Новое на новом.
1: Всем привет! Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.
2: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

кричали громко чайки, и не случайно а причалы бьются в волны, как на чайке. И нас с тобой они качали.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Траун.
1: Артем, ты представляешь? Раньше моя жизнь была не такой безоблачной, как сейчас. Я не мог переслушивать любимые эфиры 1+1 на подкаст-площадках. Но теперь с подкаст-площадками у нас есть возможность слушать любимые эфиры 1+1
2: на подкаст-площадках.
1: На подкаст-площадках. Вот так. И это не в 7 утра. Да это звучит как сон какой-то.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Я пропустил. Можно еще раз?
1: Да, пожалуйста.
2: Ага.

новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Сергей Лазарев. В самое сердце. Life.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк!
2: Смотри на Ютубе.

0: слушаете радиоканал «Новое радио». Для детей старше 12 лет. Реклама.
1: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
2: Пап, отсюда все видно, весь город. А здесь же можно детскую сделать.
3: Нужно. Мы с матерью начинали с однушки в панельке. Хочу, чтобы у вас все было сразу правильно. Своя квартира.
2: Спасибо, пап.
4: Заложить прочный фундамент для будущего своей семьи. Дом «Славский» – место, где начинается ваша новая история. Первый семейный бизнес-класс. Новый стандарт заботы.
5: ООО «Специализированный застройщик «Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-slavsky.ru.
6: Проведем процедуру банкротства законно, честно, профессионально. 7 лет опыта успешной помощи должникам. Звоните 96147. Банкрот-сервис. Профессионалы, которые заботятся о вас.
7: На основании ФЗ-127.
8: Рекламная служба «Нового радио» в Обнинске. 499-270-62-52.
9: Вы слушаете радиоканал «Радиоволна».
10: Для детей старше 12 лет.
11: «Сити Ньюс» на новом радио.
12: Привет! Прямо сейчас о самых интересных новостях Обнинска и региона. С вами Антошина Татьяна. В Наукограде продолжает работать мастерская профессий. Проект, который продвигает рабочие специальности. Сначала профессионалы читают лекции, а затем полученные знания студенты закрепляют на практике. Недавно был очередной выездной мастер-класс. На этот раз студенты Обнинского колледжа технологий и услуг направились в аварийную службу города. Девушки попробовали себя в роли диспетчеров. А вот парни поехали на вызов. На Мира-6 необходимо было заменить оборудование, провести сварочные работы и прочее. Специалисты аварийной бригады оценили работу студентов на отлично. В лицее «Держава» прошла традиционная акция «История одной песни», посвященная 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Учащиеся и педагоги вспомнили о подвиге простых людей, чье мужество, доблесть и стойкость помогли одержать победу. Вместе на школьном стадионе участники акции исполнили песню военных лет из фильма «Офицеры». Дети почтили память павших героев минуты молчания, а затем прошли с портретами своих героев и героев Великой Отечественной войны в колонии Бессмертного полка. В Обнинске прошел смотр-конкурс «Строй и песни солдатский конверт». В нем приняло участие 150 воспитанников из 14.

0: городов Обнинска и учащийся технического лицея. Дети маршировали, исполняли военные песни, представляли разные роды войск и демонстрировали строевую выправку и вокальные навыки. Ребята подготовили для участников СВО письма и рисунки. В Жуковском округе выставили сад памяти. 30 яблонь в память о героях участников Великой Отечественной войны и СВО. В акции приняли участие потомки фронтовиков, внуки, правнуки, дети и супруги. Калужская область вошла в тройку наиболее автомобилизированных регионов. На каждую 1000 жителей приходится 417 автомобилей. Такие цифры назвали в областном правительстве. Всего же в Калужской области зарегистрировано больше 412 тысяч машин. Региональная экспертная комиссия Калужской области подвела итоги конкурса музеев образовательных организаций «Военно-исторические диорамы. История в деталях», проходившего в рамках федерального партийного проекта «Историческая память партии «Единая Россия». В номинации «Лучший городской музей» третье место занял музей боевой и воинской славы «Безымянная высота» в школе номер 6 города Обнинска. Всем хорошего дня и отличного настроения. Скоро вернусь к вам с другими новостями. Ну а дальше на 93.4 FM суперхиты и суперновинки.
1: City News. Вы слушаете радиоканал «Новое радио» для детей старше 12 лет.

0: Радио.
1: Юрадио.ру.
0: Новое радио.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин.

0: Реклама.
1: Подарки всем! В день рождения «Диамант» скидки до 60% на любимые коллекции ювелирных украшений. Актуальное золото и серебро. Весенние новинки и легендарная классика. МТРК «Триумф Плаза». Первый этаж. Ювелирный магазин «Диамант». Российское производство. Акция действует на выделенный ассортимент. Подробности на diamant.ru и у продавцов-консультантов.
2: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, коренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
3: Ответственность и надежность – девиз нашей компании. 15 лет мы с вами и рады каждому клиенту. Регион Тур. Выбор навсегда.
4: Современный питомник «Декаплод» предлагает декоративные и плодовые растения. Более 100 сортов сертифицированных саженцев, а также семена, удобрения, инвентарь. Все для дачного сезона. «Декаплод» – свежие идеи для вашего сада. Ждем вас по адресу Боровск, улица Берникова, 128А, поворот на деревню Красная. Сайт «Декаплод.ру».
5: Деловой центр «Атом». Старт продаж коммерческих помещений. Представьте, вы выходите из своей квартиры, совершаете прогулку по бульвару, заходите в уютное кафе и поднимаетесь в свой офис. Деловой центр «Атом». Новый стандарт бизнеса в центре Обнинска. Звоните 8-800-101-22-22.
6: Специализированный застройщик ООО «СЗМИКСА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности акции на сайте центр-атом.ру.
7: Самое неожиданное место в Калужской области. Художественный музей мусора. Скульптуры из старых покрышек, картины из пакетов и другие удивительные арт-объекты. Отпразднуйте день рождения у нас. Организуем квест, мастер-класс и веселый зал. По кодовому слову «Му-му» скидка 10%. Где искать? Жуковский район, трасса М3. Музей мусора «Му-му». Необычно, познавательно, весело. Приезжайте!
8: Компания «Стальной контур». Полный цикл безопасности вашей территории. Ограждение, автоматические ворота, видеонаблюдение, скут и умный дом с мобильным управлением. Все на собственном производстве. Бесплатный выезд и замер. Официальный договор – гарантия. Сделайте свой дом крепостью с компанией «Стальной контур». Мы гарантия вашей безопасности. Закажите звонок. Плюс 739-113-391.
9: Новая школа приглашает детей от 1,5 до 7 лет в свой детский сад. Квалифицированные воспитатели, английский язык, логопед и психолог, пятиразовое питание и прогулки на безопасной огороженной территории. Дошкольное отделение «Новая школа». Место, куда хочется возвращаться. Ждем вас. Город Обнинск, улица Курчатова, 35/1.
10: Счастливые часы делают посетителей счастливыми. В ортопедическом салоне «Ортио» проходит акция «Счастливые часы» по будням с 14 до 16 часов. Скидка 10% на бандажи, корсеты, стельки, медицинскую одежду и компрессионный трикотаж. «Ортио», Маркса 20 и Аксенова 18Б.
11: Рекламная служба «Нового радио» в Обнинске. 499-270-62-52.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама. Новое радио представляет. Это лето – твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
3: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по линии оформления «Автокредит». «Автокредит» предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
11: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
12: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
13: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
12: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
13: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
14: На природе или дом? К барбекю в Ашан все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан Красная Птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
15: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
16: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
17: Новое радио. Заходи без причин.

0: камер, стиральных машин, холодильников, встраиваемой бытовой техники, кондиционеров и большой ассортимент мелкой бытовой техники по самым низким ценам с бесплатной доставкой. Обнинск, Гагарина 27, телефон 4-11-11. Травка зеленеет, солнышко блестит, боровский питомник с рассадой к вам летит. Поля из земляники, клубничные ряды, вырастешь на даче фруктовые сады. Боровский питомник, деревня Совьяки, мы найдем для каждого свежие ростки.
1: Давайте улыбаться чаще. Стомалин дарит короткий из премиум циркония по цене металлокерамики, а также ультрасовременную реставрацию зубов без дорогих виниров и обточки эмали, импланты и гигиена на особых условиях. Сделайте шаг к новой улыбке. Запишитесь на консультацию. О противопоказаниях и осложнениях консультируйтесь с врачом.
2: Центр реабилитации. Современная медицина с заботой о вашем здоровье. Амбулаторный прием, диагностика, хирургические операции и постоперационное восстановление в комфортных условиях. Центр реабилитации. Обнинск. Любово 2. Запись по телефону 397-23-33. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
3: Рекламная служба нового радио в Обнинске. 499-270-62-52.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Встречайте будущее улыбки. Семейная стоматология «Белый кролик» приглашает вас познакомиться. Высокие технологии, доверие и забота. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись на прием уже сегодня по номеру телефона или оставь заявку на сайте bkrolik.ru.
3: И меня запишите.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ваня строит новый дом. Неуютно в доме том. Нет у Вани в доме бани. И отделки нет у Вани, потому что он балбес. Не поехал в Жуков лес. Деревообрабатывающее предприятие «Жуков лес» реализует качественные пиломатериалы из сосны и ели, вагонка, имитация бруса, доска пола и погонажные изделия. Широкий ассортимент лесоматериалов для строительства и отделки вашего дома. «Жуков лес», город Жуков, улица Советская, 90/4.
5: Новая школа приглашает детей от 1,5 до 7 лет в свой детский сад. Квалифицированные воспитатели, английский язык, логопед и психолог, пятиразовое питание и прогулки на безопасной огороженной территории. Дошкольное отделение «Новая школа». Место, куда хочется возвращаться. Ждем вас. Город Обнинск, улица Курчатова, 35/1.
3: Мам, а что такое УЗИ?
6: Это когда доктор смотрит, как работает твое сердечко или животик, и все видит. Видит на экране. Совсем не больно.
4: Клиника «Ваш доктор» проводит ультразвуковую диагностику для взрослых и детей. ЭКГ, УЗИ брюшной полости, щитовидной железы. С заботой о вас и ваших близких. Запишитесь по телефону в Обнинске. 484-220-05-40.
7: Затеяли стройку? Ищите бетон, которому можно доверять? Бетонный завод «Вашутина». Бетон высокого качества, соответствующий всем стандартам и требованиям. Каждому клиенту бонусы и приятные доп. Условия. Звоните прямо сейчас. 8 910 516 52 31.
8: Хотите устроить банкет, но нет сил стоять у плиты? Ресторан «Бальзамин» берет на себя все хлопоты. Мы перенесем изысканные блюда из нашего зала прямо к вашему праздничному столу с 15% скидкой. Ресторан «Бальзамин» 8-964-140-55-44.
9: Самое неожиданное место в Калужской области. Художественный музей мусора. Скульптуры из старых покрышек, картины из пакетов и другие удивительные арт-объекты. Отпразднуйте день рождения у нас. Организуем квест, мастер-класс и веселый зал. По кодовому слову «Му-му» скидка 10%. Где искать? Жуковский район, трасса М3. Музей мусора «Му-му». Необычно, познавательно, весело. Приезжайте!
10: Современный питомник «Декаплод» предлагает декоративные и плодовые растения. Более 100 сортов сертифицированных саженцев, а также семена, удобрения, инвентарь. Все для дачного сезона. «Декоплод» – свежие идеи для вашего сада. Ждем вас по адресу Боровск, улица Берникова, 128А, поворот на деревню Красная. Сайт «декоплод.ру». В салоне красоты «Стрекоза» и медицинском центре «Медкосметик» новая инновационная процедура для прокола детских ушек системы 75. Исключает неточность, максимально снижена болезненность. Тонкие серьги-иглы способствуют быстрому заживлению. С заботой о вас, салон красоты «Стрекоза».
11: Что такое стоматология нового поколения? Это прежде всего профессионалы. Это энергия и позитив. Это ваше доверие, которое помогает нам двигаться вперед. НК Дент. Мы знаем. Нам доверяют. NKDent.ru. Обнинск. Ленина, 137.
1: Рекламная служба нового радио в Обнинске. 499-270-62-52.

0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО Яндекс.Лавка. Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
4: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
5: Артмастерс!
6: Ну ты чего?
5: Не знаешь, что это такое? Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
7: Возрастное ограничение 6+.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
11: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Где суперхиты? У нас в чарте.
14: Стильно.
13: Где суперновинки? У нас в чарте.
14: Занятно.
13: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
14: И немного тревожно.
13: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
14: Чудненько.
13: Кирилл Калинин в кадре. И тоже в чарте.
14: Ничего не понятно, но очень интересно.
13: Так кто сегодня в чарте?
14: Терминатор.
13: Узнаешь в пятницу в 17.00.
14: Попробуйте, вдруг прокатит.
13: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
14: Поехали.
13: 16+. Новое радио. Новое. На новом. Три дня дождя. Чёртова весна.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Валерия.

0: реклама.
1: Каждый ребенок знает о зубной фее.
2: И та самая фея живет в стоматологической клинике Ника?
1: Верно, малыш. Она приходит к деткам в сказочных снах. А после их ждет вкуснейшее мороженое. Клиника Ника превращает лечение в настоящее волшебство.
3: Лечение зубов во сне – современная высокотехнологичная услуга под наблюдением врача-анестезиолога. Быстро, комфортно и безопасно для детей. Обнинск, проспект Ленина, 137, корпус 2.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Ника, Ника, стоматология Ника.
6: Хотите, чтобы ваш дом наполнился теплом и светом?
7: Только в компании «Обнинские суперокна» лучшие традиции качества и уникальная технология производства энергосберегающего профиля от эконом до элит-класса. «Обнинские суперокна» – это ежегодная экономия более 10 тысяч рублей. Это в два раза меньше шума и на 10% больше света. «Обнинские суперокна». Телефон 8 905 642 02 22.
8: Знаешь лысого, который может вдуть с ветерком? Не-не, не того самого из интернета. Я про климат. Это Саня из Union Климат. Кондиционеры, бридеры, тепловая техника и расходники для установки. В наличии и на заказ. Подберет, смонтирует, обслужит. Авторизированный сервисный центр, гарантия, все по уму. Union Климат. Вдуй с ветерком. 8-930-757-60-00. Обнинск, Кабицынская, 6А. Павильон 4. Монтажникам специальные условия.
9: Компания «Стальной контур». Полный цикл безопасности вашей территории. Ограждение, автоматические ворота, видеонаблюдение, скут и умный дом с мобильным управлением. Все на собственном производстве. Бесплатный выезд и замер. Официальный договор – гарантия. Сделайте свой дом крепостью с компанией «Стальной контур». Мы гарантия вашей безопасности. Закажите звонок. +7 39 113 39 1.
10: Автомобиль – это уверенность на дороге. Но если машина неисправна, приезжайте в 5 шин. Шиномонтаж и все виды автосервиса. Деревня Дроздова, Варшавское шоссе, 101 километр. 8 960 515 99 19. 5 шин. Когда качество важнее всего.
11: Идеально постиранное и тщательно отглаженное белье. Без проблем. Флотский порядок. Мы все постираем, погладим и привезем. Вы отдыхайте, а мы поработаем. Прачечная. Флотский порядок. Чисто, как на флоте. Телефон 953-333-81-11.
12: Подарки всем! В день рождения «Диамант» скидки до 60% на любимые коллекции ювелирных украшений. Актуальное золото и серебро. Весенние новинки и легендарная классика. МТРК «Триумф Плаза». Первый этаж. Ювелирный магазин «Диамант». Российское производство. Акция действует на выделенный ассортимент. Подробности на diamant.ru и у продавцов-консультантов.
13: Хорошее настроение – отличный способ сохранять здоровье. Ортопедический салон «Ортио» сбережет здоровье ваших суставов в дачный сезон. Предлагаем большой выбор ортопедической продукции по доступным ценам. Корсеты, наколенники, массажеры, стельки и многое другое. «Ортио» – мы делаем жизнь комфортной. Обнинск, проспект Маркса, 20, БЦ «Арена», Аксенова, 18Б.
14: Рекламная служба нового радио в Обнинске. 499-270-62-52.
15: Новое. Это мы.
16: Всем привет, это Зиверт.
17: Всем салют, это PLC.
18: Это DJ Smash.
19: Это Настя Кудри.
20: Это Саня СТ.
21: Это Эльвира Т.
22: Всем привет, с вами Айова.
23: С вами Леша Свит.
24: С вами Лена Темникова.
25: Всем привет, с вами Хамалиновой.
26: С вами Клава Кок.
27: С вами Гаязов Бразер.
28: Новое радио.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Смотри видеотрансляцию нового в мобильном приложении и на сайте newradio.ru.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро.
1: Сколько шансов у любви?
0: Садковская. Сколько шансов
1: один,
0: у любви?
1: Два и все-таки три.
0: Life. Как это было?

0: Реклама.
1: Улыбнись. Я так люблю твою улыбку. Запишись уже сегодня. Семейная стоматология «Белый кролик». Имеются противопоказания. Обратитесь к специалисту.
2: Ответственность и надежность – девиз нашей компании. 15 лет мы с вами и рады каждому клиенту. Регион Тур. Выбор навсегда.
3: Новая школа приглашает детей от 1,5 до 7 лет в свой детский сад. Квалифицированные воспитатели, английский язык, логопед и психолог, пятиразовое питание и прогулки на безопасной огороженной территории. Дошкольное отделение «Новая школа». Место, куда хочется возвращаться. Ждем вас. Город Обнинск, улица Курчатова, 35/1.
4: Внимание! Балабанова. Магазин белорусской мебели на Южной. От стильных диванов и удобных кроватей до практичных кухонь и шкафов. Качество, дизайн и разумные цены. Создадим пространство, в которое хочется возвращаться. Балабанова, Южная 2В, 8-920-889-33-26. Ваш уют начинается здесь. Магазин мебели на Южной.
5: Ваня строит новый дом. Неуютно в доме том. Нет у Вани в доме бани. И отделки нет у Вани, потому что он балбес. Не поехал в Жуков лес. Деревообрабатывающее предприятие «Жуков лес» реализует качественные пиломатериалы из сосны и ели, вагонка, имитация бруса, доска пола и погонажные изделия. Широкий ассортимент лесоматериалов для строительства и отделки вашего дома. «Жуков лес», город Жуков, улица Советская, 90/4.
6: Что такое счастье? Если разобраться, счастье – до школы с детьми прогуляться, на катоках бассейн с семьей все собраться. И о счастье – всего 5 минут домой возвращаться. ЖК «Флагман» от СЗ «Спарта-40» в Обнинске. Рядом школы, детские сады, бассейн, квартиры от 5 100 000 рублей. ЖК «Флагман». Когда все под рукой. Звоните 8-930-034-45-45. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: День рождения только раз в году, а праздник может быть каждый день. Ресторан «Бальзамин» дарит имениннику скидка 10% на все меню. Вкусные блюда, уютная атмосфера и море позитива. Все для вашего торжества. Ждем вас по адресу Аксенова, 16А. Бронируйте столик прямо сейчас. 8-964-140-55-44. Ресторан «Бальзамин». Ваш праздник в надежных руках.
8: Ищите эффективное решение в лечении ногтей и кожи стоп? Тогда мы ждем вас. Лечебный педикюр «Карт» от Центра красоты и здоровья «Стрекоза». Это профессиональное лечение и профилактика грибковых заболеваний и натоптышей. Центр красоты и здоровья «Стрекоза».
9: Рекламная служба нового радио в Обнинске. 499-270-62-52.

0: реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточните в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.
4: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
8: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
11: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
10: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
11: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
12: Новое радио.
13: Новое на новом.
14: Всем привет, это Алекс Лин. Слушайте мой новый трек «Целый мир» на новом радио. И пусть в жизни каждого будет человек, готовый подарить вам целый мир.

0: Реклама.
1: Каждый ребенок знает о зубной фее.
2: И та самая фея живет в стоматологической клинике Ника?
1: Верно, малыш. Она приходит к деткам в сказочных снах. А после их ждет вкуснейшее мороженое. Клиника Ника превращает лечение в настоящее волшебство.
3: Лечение зубов во сне – современная высокотехнологичная услуга под наблюдением врача-анестезиолога. Быстро, комфортно и безопасно для детей. Обнинск, проспект Ленина, 137, корпус 2.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Ника, Ника, стоматология Ника.
6: Строите или купили дом без вентиляции?
7: Не ждите конденсат на окнах, духоты, повышенной влажности, а как следствие появления грибка и плесени.
6: Обращайтесь в Бризвент.
7: Монтируем приточно-вытяжную вентиляцию, естественную, принудительную и комбинированную. Демократичная цена, опыт более 500 проектов, замер бесплатно.
6: Официальные дилеры приточных клапанов Норвинд и Вакио. Для монтажников и застройщиков специальная цена.
7: Поэтому все заказывают вентиляцию у нас. Бризвент.ру. Обнинск, улица Кабицынская, 6А. Телефон 920-87-53-353.
8: Весенняя распродажа в магазине «Лидер». Морозильных камер, стиральных машин, холодильников, встраиваемой бытовой техники, кондиционеров и большой ассортимент мелкой бытовой техники по самым низким ценам с бесплатной доставкой. Обнинск, Гагарина, 27. Телефон 4-11-11.
9: Подарки всем! В день рождения «Диамант» скидки до 60% на любимые коллекции ювелирных украшений. Актуальное золото и серебро. Весенние новинки и легендарная классика. МТРК «Триумф Плаза». Первый этаж. Ювелирный магазин «Диамант». Российское производство. Акция действует на выделенный ассортимент. Подробности на diamant.ru и у продавцов-консультантов.
10: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата. Бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
11: Автомобиль – это уверенность на дороге. Но если машина неисправна, приезжайте в 5 шин. Шиномонтаж и все виды автосервиса. Деревня Дроздова, Варшавское шоссе, 101 километр. 8-960-515-99-19. 5 шин. Когда качество важнее всего.
12: Забудь проблемы, суету. Мы воплотим твою мечту.
13: Запомни, Обнинск, белорусская мебель «Анрекс», и ваши мечты сбудутся.
14: Ответственность и надежность – девиз нашей компании. 15 лет мы с вами и рады каждому клиенту. «Регион Тур». Выбор навсегда.
15: Рекламная служба нового радио в Обнинске. 499-270-62-52.

0: В Москве 10 утра.
1: Новое радио.
0: Роднулькины, всем привет! Не планировал сегодня работать, но раз праздник, то почему бы это и не сделать? Ты спросишь, какой? Так я тебе отвечу. 7 мая, день радио, поэтому мы сегодня официально кутим. Делаем это с помощью суперхитов и суперновинок, ну и, конечно же, общения. Дмитрий Лапиков у микрофона. Классного тебе четверга.

Это супер новинка от дискотеки аварии «Ванамур», «Кукла». Стоит напомнить, что и ремикс, и сразу вспоминается нейросеть Наташа, которая пару лет назад вложилась в Microsoft, а оказалось, что вместо ИИшки там сотни индусов работают круглые сутки. Возможно, треки тоже пишут сотни индусов. Не факт, но стоит относиться как будто бы аккуратнее.

0: Я думаю, на фоне слышно трек, который лег в основу новой работы Биби Рексы. Тут, конечно, указан в авторах Faithless. Трек называется New Religion, но мы-то все помним и знаем, что это Insomnia. Это один из самых узнаваемых треков британской электронной группы, который вышел в 95-м году, и за это время, вот сколько прошло, 31 год, стал классикой прогрессив хаус, транс и электронной музыки. Дальше еще больше классных хитов, но после небольшой паузы продолжим. Всем четверга.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще

0: субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: Артмастерс!
6: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
5: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
4: Возрастное ограничение 6+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: С самого утра у меня сегодня воспоминания о фильме «День радио». Конечно же, без этого никак. 7 мая. Сегодня, напомню, именно этот праздник. И сцена с пирожками в голове, вот она навсегда осталась. Я напомню, если ты вдруг забыл, Аня, секретарша Михаила Натановича, принесла пирожки, которые оказались несвежими. И я вот подумал, ну вот представим, что сейчас бы кто мне смог принести пирожки? Вот Михаил Натанович в фильме «День радио» — это генпродюсер. Но вот мне кажется, что если бы Наташа сильно мне принесла пирожки, было бы здорово. Но Наташа сейчас на другом континенте и слушает там, между прочим, новое радио. Как и ты можешь. Мы вещаем-то в более чем 200 градах, поэтому не надо тут отговорок, почему ты на майске не слушал новое. Нет, не принимается. В общем, никто мне пирожки не принесет, зато я принесу тебе суперхиты, суперновинки. С ними же и продолжим. До конца часа услышим Звонкова, а также пиццу и Доус.
1: Реклама.
2: Строите или купили дом без вентиляции?
3: Не ждите конденсат на окнах, духоты, повышенной влажности, а как следствие появления грибка и плесени.
2: Обращайтесь в Бризвент.
3: Монтируем приточно-вытяжную вентиляцию, естественную, принудительную и комбинированную. Демократичная цена, опыт более 500 проектов, замер бесплатно.
2: Официальные дилеры приточных клапанов Норвинд и Вакио. Для монтажников и застройщиков специальная цена.
3: Поэтому все заказывают вентиляцию у нас. Бризвент.ру. Обнинск, улица Кабицынская, 6А. Телефон 920-87-53-353.
4: Функциональная диагностика в клинике МРТ ПРО в Обнинске – это возможность обследования пациентов на современном оборудовании. Каждый день для вас доступна установка холтера, снятие ЭКГ и энцефалограмма. Выгодно и без очередей. Обнинск, ВЦ «Британика». Запись по телефону +7 484 584 00 84.

0: мелкой бытовой техники по самым низким ценам с бесплатной доставкой. Обнинск, Гагарина 27, телефон 4-11-11.
1: Алло, мам, привет. А помнишь, ты жаловалась, что к вам в подъезд опять кто-то чужой заходил? И как ты говорила, что закаты у нас в городе красивые, а у вас все окна на север.
2: Почему ты это, сын?
1: Больше никаких чужих и закаты. Вид на весь город. Я хочу, чтобы ты отдыхала, мам, в тишине и безопасности. Договор уже оформил.
3: Иногда лучший способ сказать спасибо – это подарить комфорт. Дом Славский. Первый семейный бизнес-класс в Обнинске. Новый стандарт заботы.
4: Специализированный застройщик «Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-slavsky.ru.
5: Затеяли стройку? Ищите бетон, которому можно доверять? Бетонный завод «Вашутина». Бетон высокого качества, соответствующий всем стандартам и требованиям. Каждому клиенту бонусы и приятные доп. Условия. Звоните прямо сейчас. 8-910-516-52-31.
6: Рекламная служба «Нового радио» в Обнинске. 499-270-62-32. 52.

0: новое радио.
1: 11 часов.
0: Новое радио.
1: Увидел новость о том, что отели на Мальдивах начали предлагать россиянам скидки до 70%. И вот думаю, а может быть сорваться, а может быть на майские-то. Дмитрий Лапиков у микрофона. Отличного тебе четверга. Рабочего, между прочим.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Прыгай в мир здоровых улыбок с белым кроликом. Запишись уже сегодня. Семейная стоматология «Белый кролик». Имеются противопоказания. Обратитесь к специалисту.
2: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
3: Давайте улыбаться чаще. Стомалин дарит коронки из премиум циркония по цене металлокерамики, а также ультрасовременную реставрацию зубов без дорогих виниров и обточки эмали, импланты и гигиена на особых условиях. Сделайте шаг к новой улыбке. Запишитесь на консультацию. О противопоказаниях и осложнениях консультируйтесь с врачом.
4: Банкрот сервис. Ваш путь к свободе от долгов. Законно, честно, с заботой о каждом клиенте. Уже более 7 лет мы помогаем людям начать новую жизнь. Звоните 9-61-47.
5: На основании ФЗ-127.
6: Клининговая компания «Флотский порядок». Услуги по уборке квартир и домов, мытье окон, химчистка ковров и мягкой мебели, обслуживание предприятий. «Флотский порядок». Чисто как на флоте. 953-333-81-11.
0: Рекламная служба нового радио в Обнинске. 499-270-62-52.

0: Вот самое то, чилить майские в Москве. Вообще погода отличная, надеюсь, у тебя в городе тоже. Ну и Филатов и Кэрис. Филатов и Кэрис для меня открылись с другой стороны, когда они пришли в ЧБР и показали, во-первых, всю свою коллекцию винила. Да, я тоже собираю винил, у меня не так много его, но есть. И какой, оказывается, у них музыкальный вкус. Вечером сегодня, между прочим, будет тоже повтор ЧБР с Романом Емельяновым. Вот. Круто? Круто. Дальше небольшая пауза. После этого продолжим с суперхитами и суперновинками. В ближайшее время услышим мою Мишель, Басту, Мону и Леонида Агутина в лайве.
1: Калинин и Райтраун.
2: Артем, ты представляешь, да. Я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
3: Какой ужас, Кирилл. Но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
2: Вот так. Спасибо, что обрадовал.
1: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Здорово! Эй-эй. Великолепно!
1: Реклама. На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
4: Это просто хахашка распирает изнутри.
1: Кирилл Калинин в кадре.
4: Приколист и талант.
1: И в центре главных музыкальных событий.
4: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
1: все, что звучит на новом, теперь на экране.
4: Музыкальные скоростя.
1: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
4: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
1: Новый Радио Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин.

0: Майя Мишель и Баста, суперхит совместный «Не поняла». Дальше у нас «Не лето», Олег Майами, Леша Свик и новинка от «Винтаж Малахит». Напомню, сегодня 7 мая, отмечаем День радио, заходи в наши соцсети. Поздравляй нас, мы ждем.
1: Реклама. Деловой центр «Атом». Старт продаж коммерческих помещений. Представьте, вы выходите из своей квартиры, совершаете прогулку по бульвару, заходите в уютное кафе и поднимаетесь в свой офис. Деловой центр «Атом». Новый стандарт бизнеса в центре Обнинска. Звоните 8 800 101 22 22. Специализированный застройщик ООО «СЗМИКСА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности акции на сайте центр-атом.ру.
2: Мам, а что такое УЗИ?
3: Это когда доктор смотрит, как работает твое сердечко или животик, и все видит на экране. Совсем не больно.
4: Клиника «Ваш доктор» проводит ультразвуковую диагностику для взрослых и детей. ЭКГ, УЗИ брюшной полости, щитовидной железы. Забота.

0: Все современные методы диагностики в одном месте. МРТ-ПРО в Обнинске. Доступны комплексы СКТ-диагностики с контрастом от 8500 рублей, а также весь спектр анализов и МРТ-исследований. Обнинск, БЦ «Британика». Запись по телефону. Плюс 7-484-584-00-84. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Что такое счастье? Если разобраться, счастье – до школы с детьми прогуляться, на катоках бассейн. Сеян семьей все собраться. И, о счастье, всего 5 минут домой возвращаться. ЖК «Флагман». АЦЗ «Спарта-40» в Обнинске. Рядом школы, детские сады, бассейн, квартиры от 5 100 000 рублей. ЖК «Флагман». Когда все под рукой. Звоните 8-930-034-45-45. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Счастливые часы делают посетителей счастливыми. В ортопедическом салоне «Ортео» проходит акция «Счастливые часы» по будням с 14 до 16 часов. Скидка 10% на бандажи, корсеты, стельки, медицинскую одежду и компрессионный трикотаж. «Ортео», Маркса 20 и Аксенова 18Б.
3: Рефреш. Ручная и трехфазная мойка. Мойка самообслуживания закрытого типа. Студия детейлинга. Рефреш. Химчистка, полировка, нанесение жидкого стекла и керамики, шиномонтаж. Все это в центре Рефреш. Обнинск, Королева 13А.
2: Внимание! Нам требуются автомойщики.
4: Рекламная служба нового радио в Обнинске. 499-270-62-52.
5: Вы слушаете радиоканал «Радиоволна».
6: Для детей старше 12 лет.
7: City News на новом радио.
8: Привет! Прямо сейчас о самых интересных новостях Обнинска и региона. С вами Антошина Татьяна. В Наукограде продолжает работать мастерская профессий. Проект, который продвигает рабочие специальности. Сначала профессионалы читают лекции, а затем полученные знания студенты закрепляют на практике. Недавно был очередной выездной мастер-класс. На этот раз студенты Обнинского колледжа технологий и услуг направились в аварийную службу города. Девушки попробовали себя в роли диспетчеров. А вот парни поехали на вызов. На Мира-6 необходимо было заменить оборудование, провести сварочные работы и прочее. Специалисты аварийной бригады оценили работу студентов на отлично. В лицее «Держава» прошла традиционная акция «История одной песни», посвященная 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Учащиеся и педагоги вспомнили о подвиге простых людей, чье мужество, доблесть и стойкость помогли одержать победу. Вместе на школьном стадионе участники акции исполнили песню военных лет из фильма «Офицеры». Дети почтили память павших героев минуты молчания, а затем прошли с портретами своих героев и героев Великой Отечественной войны в колонии Бессмертного полка. В Обнинске прошел смотр-конкурс «Строй и песни. Солдатский конверт». В нем приняло участие 150 воспитанников из 14 детских садов Обнинска и учащиеся технического лицея. Дети маршировали, исполняли военные песни, представляли разные роды войск и демонстрировали строевую выправку и вокальные навыки. Ребята подготовили для участников СВО письма и рисунки. В Жуковском округе выставили сад памяти. 30 яблонь в память о героях участников Великой Отечественной войны и СВО. В акции приняли участие потомки фронтовиков, внуки правнуков, внуки, дети и супруги. Калужская область вошла в тройку наиболее автомобилизированных регионов. На каждую 1000 жителей приходится 417 автомобилей. Такие цифры назвали в областном правительстве. Всего же в Калужской области зарегистрировано больше 412 тысяч машин. Региональная экспертная комиссия Калужской области подвела итоги конкурса музеев образовательных организаций «Военно-исторические диорамы. История в деталях», проходившего в рамках федерального партийного проекта «Историческая память партии «Единая Россия». В номинации «Лучший городской музей» третье место занял музей боевой и воинской славы «Безымянная высота» в школе номер 6 города Обнинска. Всем хорошего дня и отличного настроения. Скоро вернусь к вам с другими новостями. Ну а дальше на 93.4 FM суперхиты и суперновинки.
7: City News. Вы слушаете радиоканал «Новое радио».
6: Для детей старше 12 лет.

0: Новое радио.
1: В Москве уже полдень.
0: Новое радио.
1: Все абсолютно верно. Сегодня еще и праздничный выпуск. 7 мая, день радио, четверг. Работаем вместе с тобой. Что у нас по планам? Во-первых, Дмитрий Лапиков в эфире. Во-вторых, два Феникса сейчас подряд.

0: суперновинка от Марии Краймбрери. Давай не ждать. Я сегодня смотрю новости об одном ТикТоке. То Мизулина говорит, что ТикТок вернется. Оказывается, 93% школьников ТикТоком пользуются, хотя он ушел. А пользуешься ли ТикТоком ты? И вообще, как ты относишься к этой соцсети?
1: 1+1. Утро на грани.
2: А сейчас время детских песен, дорогие друзья. И...
3: поставьте лучше Кеша вместо детской
4: минуты. Ну еще бы. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
5: И скип гитары желтой. Ты обнимаешь, обнимаешь нежно.
6: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову. У него уже гитара в руках материализовалась.
2: Ну надо теперь наоборот.
7: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.
2: Ну, у тебя, конечно, гораздо
6: я
2: лучше.
6: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
2: у
6: говорят,
2: костра, да.
6: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
2: Развести костер в студии.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу на новом радио.
2: Что сейчас происходило предыдущие 3 минуты?
6: Пытались вызвать Олега Митяева,
2: ну,
6: не получилось.
2: Ну, просто телефон есть, можно позвонить.
6: А, да?
2: Да.
6: Блин.
1: Реклама.
8: Семейная стоматология «Белый кролик». Следуй за белым кроликом в мир ослепительной улыбки. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись по телефону или оставь заявку на сайте.
9: И меня запишите.
8: Имеются противопоказания, обратитесь к специалисту.
10: Поздравляю тебя, Шарик, ты балбес. В Анраксе мебель можно с хорошей скидкой купить. Белорусская мебель Анракс. Мебельный на 101-м километре, сектор 2.
11: Затеяли стройку? Ищите бетон, которому можно доверять? Бетонный завод «Вашутина». Бетон высокого качества, соответствующий всем стандартам и требованиям. Каждому клиенту бонусы и приятные доп. Условия. Звоните прямо сейчас. 8 910 516 52 31.
12: Хотите устроить банкет, но нет сил стоять у плиты? Ресторан «Бальзамин» берет на себя все хлопоты. Мы перенесем изысканные блюда из нашего зала прямо к вашему праздничному столу с 15% скидкой. Ресторан «Бальзамин» 8 964 140 55 44.
13: Хорошее настроение – отличный способ сохранять здоровье. Ортопедический салон «Ортио» сбережет здоровье ваших суставов в дачный сезон. Предлагаем большой выбор ортопедической продукции по доступным ценам. Корсеты, наколенники, массажеры, стельки и многое другое. «Ортио» – мы делаем жизнь комфортной. Обнинск, проспект Маркса, 20, БЦ «Арена», Аксенова, 18Б.
14: Новая школа приглашает детей от 1,5 до 7 лет в свой детский сад. Квалифицированные воспитатели, английский язык, логопед и психолог, пятиразовое питание и прогулки на безопасной огороженной территории. Дошкольное отделение «Новая школа». Место, куда хочется возвращаться. Ждем вас. Город Обнинск, улица Курчатова, 35/1.
15: Травка зеленеет, солнышко блестит. Боровский питомник с рассадой к вам летит. Поля из земляники, клубничные ряды. Вырастешь на даче фруктовые сады. Боровский питомник, деревня Совьяки. Мы найдем для каждого свежие ростки.
16: Что такое стоматология нового поколения? Это прежде всего профессионалы. Это энергия и позитив. Это ваше доверие, которое помогает нам двигаться вперед. НК Дент. Мы знаем. Нам доверяют. НКДент.ру. Обнинск. Ленина 137.
1: Рекламная служба нового радио в Обнинске. 499-270-62-52.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших. Помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Добро». На часах 00. Life. Как это было?
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем.

0: загадываем, сбывается. И что хотелось бы пожелать?
1: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного, потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
0: Субботы и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Реклама.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
3: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 117-774-647-92-50. 0+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Новое радио. Новое на новом.
7: Всем привет. Я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

0: Это Зиверт и ее суперхит 1%. Я сейчас увидел новость, она чуть-чуть подходит к этому. В Южной Корее бананы продают по схеме один на каждый день. То есть вот тут у банана, конечно, не 1% остался. Короче, в одной упаковке лежат фрукты разной степени зрелости. Один можно съесть сразу, второй дозреет на следующий день, третий еще через пару дней. Представляете, так просто и так гениально. Чтобы ты не купил связку бананов, они все почернели, и ты думаешь, ну и что с ними теперь дальше делать? Мы продолжаем. Впереди еще больше суперхитов и суперновинок.
1: Реклама.
2: Каждый ребенок знает о зубной фее.
3: И та самая фея живет в стоматологической клинике Ника?
2: Верно, малыш. Она приходит к деткам в сказочных снах. А после их ждет вкуснейшее мороженое. Клиника Ника превращает лечение в настоящее волшебство.
4: Лечение зубов во сне – современная высокотехнологичная услуга под наблюдением врача-анестезиолога. Быстро, комфортно и безопасно для детей. Обнинск, проспект Ленина, 137, корпус 2.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Ника, Ника, стоматология Ника.
7: Полный спектр СКТ и МРТ-исследований любой сложности, в том числе и с контрастным веществом, представлен в диагностическом центре МРТ-ПРО в Обнинске. Запись по телефону 8-484-584-00-84. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ООО «Протон». Лицензия ЛО-41-00-1834 от 10.04.2020 года.
8: Ответственность и надежность – девиз нашей компании. 15 лет мы с вами и рады каждому клиенту. Регион Тур. Выбор навсегда.
9: Автомобиль – это уверенность на дороге. Но если машина неисправна, приезжайте в 5 шин, шиномонтаж и все виды автосервиса. Деревня Дроздова, Варшавское шоссе, 101 километр. 8-960-515-99-19. 5 шин. Когда качество важнее всего.
10: Современный питомник «Декаплод» предлагает декоративные и плодовые растения. Более 100 сортов сертифицированных саженцев, а также семена, удобрения, инвентарь. Все для дачного сезона. «Декаплод» – свежие идеи для вашего сада. Ждем вас по адресу Боровск, улица Берникова, 128А, поворот на деревню Красная. Сайт «Декаплод.ру».
11: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
12: Компания «Стальной контур». Полный цикл безопасности вашей территории. Ограждение, автоматические ворота, видеонаблюдение, скут и умный дом с мобильным управлением. Все на собственном производстве. Бесплатный выезд и замер. Официальный договор – гарантия. Сделайте свой дом крепостью с компанией «Стальной контур». Мы гарантия вашей безопасности. Закажите звонок. +7 39

0: Рекламная служба нового радио в Обнинске. 499-270-62-52.
1: Услышь, новое, что это?

спустя много лет, наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка.

носить. Между нами своя атмосфера эстетики. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.

0: в российской столице час дня.
1: Новое радио.
0: Все абсолютно верно. В этот супер четверг мы продолжаем слушать классную музыку, наслаждаться. У кого-то, конечно, майские нормальные, у кого-то рабочие, но какая разница? Дмитрий Лапиков у микрофона, классного настроения.

0: Вы еще не были в Эвиленде?
1: Ребят,
2: когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.

0: реклама.
1: Центр реабилитации. Современная медицина с комфортом. Проводим плановые операции по направлениям гинекология, урология, общая хирургия, травматология, колопроктология, пластическая хирургия, передовой операционный блок, оборудование экспертного класса, комфортные палаты. Обнинск, Любова 2. Телефон 39-72-333.
2: Имеются противопоказания? Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новая школа приглашает детей от 1,5 до 7 лет в свой детский сад. Квалифицированные воспитатели, английский язык, логопед и психолог, пятиразовое питание и прогулки на безопасной огороженной территории. Дошкольное отделение «Новая школа». Место, куда хочется возвращаться. Ждем вас. Город Обнинск, улица Курчатова, 35/1.
4: Самое неожиданное место в Калужской области. Художественный музей мусора. Скульптуры из старых покрышек, картины из пакетов и другие удивительные арт-объекты. Отпразднуйте день рождения у нас. Организуем квест, мастер-класс и веселый зал. По кодовому слову «Му-му» скидка 10%. Где искать? Жуковский район, трасса М3. Музей мусора «Му-му». Необычно, познавательно, весело. Приезжайте!
5: Знаешь лысого, который может вдуть с ветерком? Не-не, не того самого из интернета. Я про климат. Это Саня из Union Climate. Кондиционеры, бризеры, тепловая техника и расходники для установки. В наличии и на заказ. Подберет, смонтирует, обслужит. Авторизированный сервисный центр, гарантия, все по уму. Union Climate. Вдуй с ветерком. 8-930-757-6000. Обнинск, Кабицынская, 6А. Павильон 4. Монтажникам специальные условия.
6: Затеяли стройку? Ищите бетон, которому можно доверять? Бетонный завод «Вашутина». Бетон высокого качества, соответствующий всем стандартам и требованиям. Каждому клиенту бонусы и приятные доп. Условия. Звоните прямо сейчас. 8-910-516-52-31.
7: Внимание, Балабанова. Магазин белорусской мебели на Южной. От стильных диванов и удобных кроватей до практичных кухонь и шкафов. Качество, дизайн и разумные цены. Создадим пространство, в которое хочется возвращаться. Балабанова, Южная 2В, 8-920-889-33-26. Ваш уют начинается здесь. Магазин мебели на Южной.
8: Пап, отсюда все видно, весь город. А здесь... Здесь же можно детскую сделать.
9: Нужно. Мы с матерью начинали с однушки в панельке. Хочу, чтобы у вас все было сразу правильно. Своя квартира.
8: Спасибо, пап.
10: Заложить прочный фундамент для будущего своей семьи. Дом Славский. Место, где начинается ваша новая история. Первый семейный бизнес-класс. Новый стандарт заботы.
11: Специализированный застройщик «Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-slavsky.ru.
12: Рекламная служба «Нового радио» в Обнинске. 499-270-62-52.

новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Мэри Гу. Сокровище. Лайв.

ломая тишину непослушными пальцами. Как на глубине задержу дыхание. Нам все предстоит узнать.

0: Вот эти майские, они немного странные. Кто-то уехал отдыхать, взяв отпуск, кто-то взял удаленку, если есть такая возможность, кто-то ходит в офис. Ну вот как-то все мы толпой не отдыхаем. Но вот я посмотрел, оказывается, многие выбрали на эти дни поездку в санаторий. Казалось бы, в санатории же ездят пенсионеры. Оказывается, нет. Аудитория санаторного отдыха помолодела. Если раньше средний возраст посетителя был 50 лет, то сейчас, внимание, 30 лет. В среднем люди бронируют путевку за 11 тысяч рублей на 3 ночи. Оказывается, это хороший способ спастись от депрессии, выгорания. Продажи выросли туров и вообще путевок и так далее на 79% за полгода, потому что там бассейн, спа, массаж, другие процедуры, бильярд, библиотека и так далее. Круто.
1: Реклама. Весенняя распродажа в магазине «Лидер». Морозильных камер, стиральных машин, холодильников, встраиваемой бытовой техники, кондиционеров и большой ассортимент мелкой бытовой техники по самым низким ценам с бесплатной доставкой. Обнинск, Гагарина, 27, телефон 4-11-11.
2: Затеяли стройку? Ищите бетон, которому можно доверять? Бетонный завод «Вашутина». Бетон высокого качества, соответствующий всем стандартам и требованиям. Каждому клиенту бонусы и приятные доп. Условия. Звоните прямо сейчас. 8 910 516 52 31.
3: Ответственность и надежность – девиз нашей компании. 15 лет мы с вами и рады каждому клиенту. «Регион Тур». Выбор навсегда.
4: Подарки всем. В день рождения «Диамант» скидки до 60% на любимые коллекции ювелирных украшений. Актуальное золото и серебро. Весенние новинки и легендарная классика. МТРК «Триумф Плаза». Первый этаж. Ювелирный магазин «Диамант». Российское производство. Акция действует на выделенный ассортимент. Подробности на diamant.ru и у продавцов-консультантов.
5: Хотите, чтобы ваш дом наполнился теплом и светом?
6: Только в компании «Обнинские суперокна». Лучшие традиции качества и уникальная технология производства энергосберегающего профиля от «Эконом» до «Элит-класса». «Обнинские суперокна» – это ежегодная экономия более 10 тысяч рублей. Это в два раза меньше шума и на 10% больше света. «Обнинские суперокна». Телефон 8 905 642 02 22.
7: Рекламная служба нового радио в Обнинске. 499-270-62-52.

0: 2 часа дня в Москве.
1: Новое радио.
0: Мы продолжаем слушать суперхиты и суперновинки, наслаждаться этим четвергом. Сегодня день радио, напомню. Ждем поздравления. Ну и поздравляем, конечно же, тебя, наш дорогой слушатель.

0: Всем привет! С вами Женя Трофимов и Комната культуры. Слушайте нашу новую песню «Крайний снег» на новом радио.
1: День спускает закат в метро. Я в пос...

Идешь пешком, нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Суперновинка от Жени Трофимовой «Комнаты культуры». «Крайний снег». Конечно, сейчас, в мае, снега уже нет. И не хотелось бы на самом деле, но вот в треках, да, пожалуйста, без проблем. Я тут чекнул соцсети, Жень Трофимов, оказывается, он кикбоксер, причем с многолетним опытом. Вот интересно, артисты как выбирают себе хобби? У них и так вот, например, музыка для кого-то, это хобби, для них это основная работа, и они такие, чем бы нам еще заняться? Эти треки были новыми.

0: «Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Встречайте будущее улыбки. Семейная стоматология «Белый кролик» приглашает вас познакомиться. Высокие технологии, доверие и забота. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись на прием уже сегодня по номеру телефона или оставь заявку на сайте bkrolik.ru.
2: И меня запишите.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Мам, а что такое УЗИ?
3: Это когда доктор смотрит, как работает твое сердечко или животик, и все видит на экране. Совсем не больно.
4: Клиника «Ваш доктор» проводит ультразвуковую диагностику для взрослых и детей. ЭКГ, УЗИ брюшной полости, щитовидной железы. С заботой о вас и ваших близких. Запишитесь по телефону в Обнинске. 484-220-05-40.
5: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, коремщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
6: Затеяли стройку? Ищите бетон, которому можно доверять? Бетонный завод «Вашутина». Бетон высокого качества, соответствующий всем стандартам и требованиям. Каждому клиенту бонусы и приятные доп. Условия. Звоните прямо сейчас. 8-910-516-52-31.
7: Самое неожиданное место в Калужской области. Художественный музей мусора. Скульптуры из старых покрышек, картины из пакетов и другие удивительные арт-объекты. Отпразднуйте день рождения у нас. Организуем квест, мастер-класс и веселый зал. По кодовому слову «Му-му» скидка 10%. Где искать? Жуковский район, трасса М3. Музей мусора «Му-му». Необычно, познавательно, весело. Приезжайте!
8: Давайте улыбаться чаще. Стомалин дарит короткий из премиум циркония по цене металлокерамики, а также ультрасовременную реставрацию зубов без дорогих виниров и обточки эмали, импланты и гигиена на особых условиях. Сделайте шаг к новой улыбке. Запишитесь на консультацию. О противопоказаниях и осложнениях консультируйтесь с врачом.
0: Рекламная служба нового радио в Обнинске. 499-270-62-52.

0: Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Звонкий и Асия. Фонари.
1: Лайф. Как это было? Помнят твой

Runaway. Именно так называется неожиданный коллаб поп-глыба Леди Гаги, главный по актуальному рэпу дочь. Действо у первой дома на танцевальном бите, вторая звучит уверенно. Про Леди Гагу хочется сказать. Она исполнит роль очередную, теперь уже в «Дьявол носит Прада». И Мэрил Стрип на днях рассказала, что она просто решила позвать старую подругу. Они познакомились когда-то там на каких-то съемках, и она без раздумий поняла, что вот и решила, что в новом фильме должна появиться такая эпатажная красотка, как Леди Гага. Позвонила, и несмотря на то, что певица была в туре, где каждый, у нее, каждое выступление это примерно по 70 тысяч слушателей, зрителей, она сказала «да, без проблем». Так что увидим ее в новом фильме. Ну а с тобой услышимся совсем скоро, после небольшого перерыва продолжим с суперхитами и суперновинками.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Премьера 15 мая. Новая серия каждую пятницу.
1: Красногорский парк!
2: Смотри на Ютубе. Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Где суперхиты?
7: У нас в чарте.
8: Стильно.
6: Где суперновинки?
7: У нас в чарте.
8: Занятно.
7: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
8: И немного тревожно.
7: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Чудненько.
7: Кирилл Калинин в кадре. И тоже в чарте.
8: Ничего не понятно, но очень интересно.
7: Так кто сегодня в чарте?
8: Терминатор.
7: Узнаешь в пятницу в 17.00.
8: Попробуй. Вдруг прокатит.
7: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
8: Поехали.
9: 16+.
10: «Артмастерс».
11: Ну ты чего?
12: Не знаешь, что это такое?
10: «Артмастерс» — это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
13: Возрастное ограничение 6+.
14: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
16: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
17: Новое радио представляет. Это лето – твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт «Красная Поляна». Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт «Красная Поляна». Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.

0: Реклама.
1: Что такое счастье? Если разобраться, счастье — до школы с детьми прогуляться, на катоках бассейн с семьей все собраться. И, о счастье, всего 5 минут домой возвращаться. ЖК «Флагман», АЦЗ «Спарта-40» в Обнинске. Рядом школы, детские сады, бассейн, квартиры от 5 100 000 рублей. ЖК «Флагман», когда все под рукой. Звоните 8-930-034-45-45. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
2: Счастливые часы делают посетителей счастливыми. В ортопедическом салоне «Ортио» проходит акция «Счастливые часы» по будням с 14 до 16 часов. Скидка 10% на бандажи, корсеты, стельки, медицинскую одежду и компрессионный трикотаж. «Ортио», Маркса 20 и Аксенова 18Б.
3: Устали от долгов? «Банкрот-сервис» – федеральная компания с 7-летним опытом. Мы помогли списать более 4 миллиардов рублей долгов. Решите проблему законно и надежно. Звоните 96147.
4: На основании ФЗ-127.
5: Что такое стоматология нового поколения? Это прежде всего профессионалы. Это энергия и позитив. Это ваше доверие, которое помогает нам двигаться вперед. НК Дент. Мы знаем. Нам доверяют. nkdent.ru. Обнинск. Ленина 137.
6: Рекламная служба нового радио в Обнинске. 499-270-62-52.
7: Вы слушаете радиоканал «Радиоволна».
8: Для детей старше 12 лет.
9: «Сити Ньюс» на новом радио.
10: Привет! Прямо сейчас о самых интересных новостях Обнинска и региона. С вами Антошина Татьяна. В Наукограде продолжает работать мастерская профессий. Проект, который продвигает рабочие специальности. Сначала профессионалы читают лекции, а затем полученные знания студенты закрепляют на практике. Недавно был очередной выездной мастер-класс. На этот раз студенты Обнинского колледжа технологий и услуг направились в аварийную службу города. Девушки попробовали себя в роли диспетчеров. А вот парни поехали на вызов. На «Мира-6» необходимо было заменить оборудование, провести сварочные работы и прочее. Специалисты аварийной бригады оценили работу студентов на отлично. В лицее «Держава» прошла традиционная акция «История одной песни», посвященная 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Учащиеся и педагоги вспомнили о подвиге простых людей, чье мужество, доблесть и стойкость помогли одержать победу. Вместе на школьном стадионе участники акции исполнили песню военных лет из фильма «Офицеры». Дети почтили память павших героев минуты молчания, а затем прошли с портретами своих героев и героев Великой Отечественной войны в колонии Бессмертного полка. В Обнинске прошел смотр-конкурс «Строй и песни. Солдатский конверт». В нем принял участие 150 воспитанников из 14 детских садов Обнинска и учащиеся технического лицея. Дети маршировали, исполняли военные песни, представляли разные рода войск и демонстрировали строевую выправку и вокальные навыки. Ребята подготовили для участников СВО письма и рисунки. В Жуковском округе высадили сад памяти. 30 яблонь в память о героях участников Великой Отечественной войны и СВО. В акции приняли участие потомки фронтовиков, внуки, правнуки, внуки, дети и супруги. Калужская область вошла в тройку наиболее автомобилизированных регионов. На каждую 1000 жителей приходится 417 автомобилей. Такие цифры назвали в областном правительстве. Всего же в Калужской области зарегистрировано больше 412 тысяч машин. Региональная экспертная комиссия Калужской области подвела итоги конкурса музеев образовательных организаций.

0: В Москве 3 часа дня.
1: Новое радио.
0: В Москве на 55% выросли продажи бумажных карт. Водители предпочитают держать их под рукой, потому что обещают отключение связи. А вот, кстати, вот если в школе контурные карты заполняли когда-то там давно, сейчас точно пригодится. Дмитрий Лапиков у микрофона. Всем классного четверга.

0: Реклама. Реклама.
1: Строите или купили дом без вентиляции?
2: Не ждите конденсат на окнах, духоты, повышенной влажности, а как следствие появления грибка и плесени.
1: Обращайтесь в Бризвент.
2: Монтируем приточно-вытяжную вентиляцию, естественную, принудительную и комбинированную. Демократичная цена, опыт более 500 проектов, замер бесплатно.
1: Официальные дилеры приточных клапанов Норвинд и Вакио. Для монтажников и застройщиков специальная цена.
2: Поэтому все заказывают вентиляцию у нас. Бризвент.ру. Обнинск, улица Кабицынская, 6А. Телефон 920-87-53-353.
3: Забудь проблемы, суету. Мы воплотим твою мечту.
4: Запомни, Обнинск, белорусская мебель «Анрекс». И ваши мечты сбудутся.
5: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
6: Функциональная диагностика в клинике МРТ ПРО в Обнинске – это возможность обследования пациентов на современном оборудовании. Каждый день для вас доступна установка Холтера, снятие ЭКГ и энцефалограмма. Выгодно и без очередей. Обнинск, ВЦ «Британика». Запись по телефону +7 484 584 00 84. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Травка зеленеет, солнышко блестит. Боровский питомник с рассадой к вам летит. Поля из земляники, клубничные ряды. Вырастешь на даче фруктовые сады. Боровский питомник, деревня Совьяки. Мы найдем для каждого свежие ростки.
8: Ответственность и надежность – девиз нашей компании. 15 лет мы с вами и рады каждому клиенту. Регион Тур. Выбор навсегда.
9: Деловой центр «Атом». Старт продаж коммерческих помещений. Представьте, вы выходите из своей квартиры, совершаете прогулку по бульвару, заходите в уютное кафе и поднимаетесь в свой офис. Деловой центр «Атом». Новый стандарт бизнеса в центре Обнинска. Звоните 8-800-101-22-22.
10: Специализированный застройщик ООО «СЗМИКСА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности акции на сайте центр-атом.ру.
11: Хотите, чтобы ваш дом наполнился теплом и светом?
12: Только в компании «Обнинские Суперокна». Лучшие традиции качества и уникальная технология производства энергосберегающего профиля от эконом до элит класса. «Обнинские Суперокна» – это ежегодная экономия более 10 тысяч рублей. Это в два раза меньше шума и на 10% больше света. «Обнинские Суперокна». Телефон 8-905-642-02-22.
13: Хорошее настроение – отличный способ сохранять здоровье. Ортопедический салон «Ортио» сбережет здоровье ваших суставов в дачный сезон. Предлагаем большой выбор ортопедической продукции по доступным ценам. Корсеты, наколенники, массажеры, стельки и многое другое. «Ортио» – мы делаем жизнь комфортной. Обнинск, проспект Маркса, 20, БЦ «Арена», Аксенова, 18Б.
14: Рекламная служба нового радио в Обнинске. 499-270-62-52.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа Артик и Асти. Кукла. Лайф. Как это было?
1: Я помню, как попала в капкан. Помню холодный лет. Мое грустное пати. Последнее письмо в телеграм. То, что ты без ответа.

0: большим сердцем. Как это было? Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.

0: Два олда прям собрались сцены электронные, и не только Боб Синклер и Киеса. I Can Wait прямо сейчас в эфире нового. Дальше у нас по плану Айова, Жень Трофимов, Комната культуры до конца часа. А вот в следующем начнется хит-парад «Высшая лига». А я заглянул еще дальше. В 6 часов по Москве начнется огромный трехчасовой выпуск ЧБР с Романом Емельяновым, который обязательно нужно будет послушать.
1: Реклама. Подарки всем. В день рождения «Диамант» скидки до 60% на любимые коллекции ювелирных украшений. Актуальное золото и серебро. Весенние новинки и легендарная классика. МТРК «Триумф Плаза». Первый этаж. Ювелирный магазин «Диамант». Российское производство. Акция действует на выделенный ассортимент. Подробности на diamant.ru и у продавцов-консультантов.
2: «Рефреш» – ручная и трехфазная мойка. Мойка самообслуживания закрытого типа. Студия детейлинга. «Рефреш» – химчистка, полировка, нанесение жидкого стекла и керамики, шиномонтаж. Все это в центре «Рефреш». Обнинск, Королева, 13А.
3: Внимание! Нам требуются автомойщики.
4: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, каренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
5: Центр реабилитации. Современная медицина. С заботой о вашем здоровье. Амбулаторный прием, диагностика, хирургические операции и постоперационное восстановление в комфортных условиях. Центр реабилитации. Обнинск. Любово 2. Запись по телефону 397-23-33.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста.
7: Рекламная служба нового радио в Обнинске. 499-270-62-52.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Каждый ребенок знает о зубной фее.
3: И та самая фея живет в стоматологической клинике Ника?
2: Верно, малыш. Она приходит к деткам в сказочных снах, а после их ждет вкуснейшее мороженое. Клиника Ника превращает лечение в настоящее волшебство.
4: Лечение зубов во сне – современная высокотехнологичная услуга под наблюдением врача-анестезиолога. Быстро, комфортно и безопасно для детей. Обнинск, проспект Ленина, 137, корпус 2.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Ника, Ника, стоматология Ника.
7: Затеяли стройку? Ищите бетон, которому можно доверять? Бетонный завод «Вашутина». Бетон высокого качества, соответствующий всем стандартам и требованиям. Каждому клиенту бонусы и приятные доп. Условия. Звоните прямо сейчас. 8 910 516 52 31.
8: Алло, мам, привет. А помнишь, ты жаловалась, что к вам в подъезд опять кто-то чужой заходил? И как ты говорила, что закаты у нас в городе красивые, а у вас все окна на север.
9: Почему ты это, сын?
8: Больше никаких чужих и закаты. Вид на весь город. Я хочу, чтобы ты отдыхала, мам, в тишине и безопасности. Договор уже оформил.
10: Иногда лучший способ сказать спасибо – это подарить комфорт. Дом Славский. Первый семейный бизнес-класс в Обнинске. Новый стандарт заботы.
11: Полуспециализированный застройщик «Новый город». Проектная декларация на сайте нашточудом.рф. Подробности на сайте домдефиславский.ру.
12: Что такое счастье? Если разобраться, счастье – до школы с детьми прогуляться, на катоках в бассейн с семьей все собраться. И, о счастье, всего 5 минут домой возвращаться. ЖК «Флагман» от СЗ «Спарта-40» в Обнинске. Рядом школы, детские сады, бассейн, квартиры от 5 100 000 рублей. ЖК «Флагман». Когда все под рукой. Звоните 8-930-034-45-45. Проект на декларации на сайте наш.дом.рф.
13: Ищите эффективное решение в лечении ногтей и кожи стоп? Тогда мы ждем вас. Лечебный педикюр «Карт» от Центра красоты и здоровья «Стрекоза». Это профессиональное лечение и профилактика грибковых заболеваний и натоптышей. Центр красоты и здоровья «Стрекоза».
14: Что такое стоматология нового поколения? Это прежде всего профессионалы. Это энергия и позитив. Это ваше доверие, которое помогает нам двигаться вперед. НК Дент. Мы знаем. Нам доверяют. НКДент.ру. Обнинск. Ленина 137.
15: Рекламная служба нового радио в Обнинске. 499-270-62-52.
16: Слушай.

0: Калинин и Райтраун.
1: Артем, ты представляешь? Раньше моя жизнь была не такой безоблачной, как сейчас. Я не мог переслушивать любимые эфиры 1+1 на подкаст-площадках. Но теперь с подкаст-площадками у нас есть возможность слушать любимые эфиры 1+1
2: на подкаст-площадках.
1: На подкаст-площадках. Вот так. И это не в 7 утра. Да это звучит как сон какой-то.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
3: Я пропустил. Можно еще раз?
4: Да, пожалуйста.
3: Ага.
0: Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
5: Любовь здесь проходит проверку.
0: Марат Башаров, Анна Хилькевич и Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
7: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
8: Это просто хахашка распирает изнутри.
0: Кирилл Калинин в кадре.
8: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
8: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
8: Музыкальные скоростя.
0: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
8: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать.
0: 16+.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Реклама.
1: Строите или купили дом без вентиляции?
2: Не ждите конденсат на окнах, духоты, повышенной влажности, а как следствие появления грибка и плесени.
1: Обращайтесь в Бризвент.
2: Монтируем приточно-вытяжную вентиляцию. Естественную, принудительную и комбинированную. Демократичная цена. Опыт более 500 проектов. Замер бесплатно.
1: Официальные дилеры приточных клапанов Норвинд и Вакио. Для монтажников и застройщиков специальная цена.
2: Поэтому все заказывают вентиляцию у нас. Бризвент.ру. Обнинск, улица Кабицынская, 6А. Телефон 920-87-53-353.
3: Деловой центр «Атом». Старт продаж коммерческих помещений. Представьте, вы выходите из своей квартиры, совершаете прогулку по бульвару, заходите в уютное кафе и поднимаетесь в свой офис. Деловой центр «Атом». Новый стандарт бизнеса в центре Обнинска. Звоните 8-800-101-22-22.
4: Специализированный застройщик ООО «СЗМИКСА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности акции на сайте центр-атом.ру.
5: Затеяли стройку? Ищите бетон, которому можно доверять? Бетонный завод «Вашутина». Бетон высокого качества, соответствующий всем стандартам и требованиям. Каждому клиенту бонусы и приятные доп. Условия. Звоните прямо сейчас. 8-910-516-52-31.
6: Весенняя распродажа в магазине «Лидер». Морозильных камер, стиральных машин, холодильников, встраиваемой бытовой техники, кондиционеров и большой ассортимент мелкой бытовой техники по самым низким ценам с бесплатной доставкой. Обнинск, Гагарина, 27, телефон 4-11-11.
7: Мам, а что такое УЗИ?
8: Это когда доктор смотрит, как работает твое сердечко или животик, и все видит на экране. Совсем не больно.
6: Клиника «Ваш доктор» проводит ультразвуковую диагностику для взрослых и детей. ЭКГ, УЗИ брюшной полости, щитовидной железы. С заботой о вас и ваших близких. Запишитесь по телефону в Обнинске. 484-220-05-40.
9: Проведем процедуру банкротства законно, честно, профессионально. 7 лет опыта успешной помощи должникам. Звоните 96147. Банкрот-сервис. Профессионалы, которые заботятся о вас.
6: На основании ФЗ-127.
10: Все современные методы диагностики в одном месте. МРТ-ПРО в Обнинске. Доступны комплексы СКТ-диагностики с контрастом от 8500 рублей, а также весь спектр анализов и МРТ-исследований. Обнинск, БЦ «Британика». Запись по телефону. Плюс 7-484-584-0084. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, коренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
12: Давайте улыбаться чаще. Стомалин дарит короткий из премиум циркония по цене металлокерамики, а также ультрасовременную реставрацию зубов без дорогих виниров и обточки эмали, импланты и гигиена на особых условиях. Сделайте шаг к новой улыбке. Запишитесь на консультацию.
13: О противопоказаниях и осложнениях консультируйтесь с врачом.
14: Клининговая компания «Флотский порядок». Услуги по уборке квартир и домов, мытье окон, химчистка ковров и мягкой мебели, обслуживание предприятий. «Флотский порядок». Чисто как на флоте. 953-333-81-11.
0: Рекламная служба нового радио в Обнинске. 499-270-62-52.

5 место.

0: Это не Мига и суперхит вместе с Наваи «Пойдем в кино». Наваи, все с ним хорошо, но потерял 55 миллионов рублей, разбив свою машину. Будьте аккуратнее за рулем, я думаю, что это хороший пример. Ладно, продолжаем.
1: Реклама.
2: Автомобиль – это уверенность на дороге. Но если машина неисправна, приезжайте в 5 шин, шиномонтаж и все виды автосервиса. Деревня Дроздова, Варшавское шоссе, 101 километр. 8-960-515-99-19. 5 шин. Когда качество важнее всего.
3: Хотите, чтобы ваш дом наполнился теплом и светом?
4: Только в компании «Обнинские суперокна» лучшие традиции качества и уникальная технология производства энергосберегающего профиля от «Эконом» до «Элит-класса». «Обнинские суперокна» – это ежегодная экономия более 10 тысяч рублей. Это в 2 раза меньше шума и на 10% больше света. «Обнинские суперокна». Телефон 8-905-642-02-22.
5: Ответственность и надежность – девиз нашей компании. 15 лет мы с вами и рады каждому клиенту. «Регион Тур» – выбор навсегда.
6: Мебель – главная составляющая любого интерьера.
7: Запомни, Обнинск – белорусская мебель «Анрекс». Стильный интерьер для вашего дома.
8: Знаешь лысого, который может вдуть с ветерком? Не-не, не того самого из интернета. Я про климат. Это Саня из Union Климат. Кондиционеры, бризеры, тепловая техника и расходники для установки. В наличии и на заказ. Подберет, смонтирует, обслужит. Авторизированный сервисный центр, гарантия, все по уму. Union Климат. Вдуй с ветерком. 8-930-757-60-00. Обнинск, Кабицынская, 6А. Павильон 4. Монтажникам специальные условия.
9: Новая школа приглашает детей от 1,5 до 7 лет в свой детский сад. Квалифицированные воспитатели, английский язык, логопед и психолог, 5-разовое питание и прогулки на безопасной огороженной территории. Дошкольное отделение «Новая школа». Место, куда хочется возвращаться. Ждем вас. Город Обнинск, улица Курчатова, 35/1.
10: Счастливые часы делают посетителей счастливыми. В ортопедическом салоне «Ортео» проходит акция «Счастливые часы» по будням с 14 до 16 часов. Скидка 10% на бандажи, корсеты, стельки, медицинскую одежду и компрессионный трикотаж. «Ортео», Маркса 20 и Аксенова 18Б.
11: В салоне красоты «Стрекоза» и медицинском центре «Медкосметик» новая инновационная процедура для прокола детских ушек системы 75. Исключает неточность, максимально снижена болезненность. Тонкие серьги-иглы способствуют быстрому заживлению. С заботой о вас, салон красоты «Стрекоза».
12: Что такое стоматология нового поколения? Это прежде всего профессионалы. Это энергия и позитив. Это ваше доверие, которое помогает нам двигаться вперед. НК Дент. Мы знаем. Нам доверяют. NKDent.ru. Обнинск. Ленина 137.
13: Рекламная служба нового радио в Обнинске. 499-270-62-52.

0: суперновинка от Акмали и Джелагонии под названием «Пожар». Пожар сегодня в Москве, но не в прямом смысле, к счастью, а в переносном. Плюс 30 в столице, 7 мая, аномальная жара. При этом я видел сегодня рилс с утра, как девушка выкладывает видео из Норильска, а там идет снег и сугробы. Контрастно, контрастно. Надеюсь, у тебя майские проходят хорошо, несмотря на погоду. Ну и уже с работой покончено, вот это вот все, ты отправляешься отдыхать. Ну а мы поддержим классной музыкой.
1: Реклама. Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал». Главный герой интерьера.
7: Артмастерс!
8: Ну ты чего?
7: Не знаешь, что это такое? Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru. Возрастное ограничение 6+.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: На природе или дома. К барбекю в «Ашан» все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан. Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
11: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
12: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
13: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
14: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
13: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
14: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

0: Ну вот на этом мы и завершаем сегодняшний эфир. С моим участием, естественно. Дмитрий Лапиков был за старшего 7 мая в День радио. Вот так праздничная смена у меня выпала. Дальше по плану 3-часовой выпуск «Что было раньше» вместе с Романом Емельяновым. В 9 часов по Москве при Пати БМ Хаслер. Классного вечера.
1: Реклама.
2: Семейная стоматология «Белый кролик». Следуй за белым кроликом в мир ослепительной улыбки. Ваш любимый доктор уже ждет встречи. Запишись по телефону или оставь заявку на сайте.
3: И меня запишите.
2: Имеются противопоказания, обратитесь к специалисту. Каждый ребенок знает о зубной фее.
4: И та самая фея живет в стоматологической клинике Ника?
2: Верно, малыш. Она приходит к деткам в сказочных снах, а после их ждет вкуснейшее мороженое. Клиника Ника превращает лечение в настоящее волшебство.
5: Лечение зубов во сне – современная высокотехнологичная услуга под наблюдением врача-анестезиолога. Быстро, комфортно и безопасно для детей. Обнинск, проспект Ленина, 137, корпус 2.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Ника, Ника, стоматология Ника.
8: Строите или купили дом без вентиляции?
9: Не ждите конденсат на окнах, духоты, повышенной влажности, а как следствие появления грибка и плесени.
8: Обращайтесь в Бризвент.
9: Монтируем приточно-вытяжную вентиляцию, естественную, принудительную и комбинированную. Демократичная цена, опыт более 500 проектов, замер бесплатно.
8: Официальные дилеры приточных клапанов Норвинд и Вакио. Для монтажников и застройщиков специальная цена.
9: Поэтому все заказывают вентиляцию у нас. Бризвент.ру. Обнинск, улица Кабицынская, 6А. Телефон 920-87-53-353.
10: Банкрот сервис. Ваш путь к свободе от долгов. Законно, честно, с заботой о каждом клиенте. Уже более 7 лет мы помогаем людям начать новую жизнь. Звоните 9-61-47.
11: На основании ФЗ-127.
12: Травка зеленеет, солнышко блестит, боровский питомник с рассадой к вам летит. Поля из земляники, клубничные ряды, вырастешь на даче фруктовые сады. Боровский питомник, деревня Совьяки, мы найдем для каждого свежие ростки.
13: День рождения только раз в году, а праздник может быть каждый день. Ресторан «Бальзамин» дарит имениннику скидка 10% на все меню. Вкусные блюда, уютная атмосфера и море позитива. Все для вашего торжества. Ждем вас по адресу Аксенова, 16А. Бронируйте столик прямо сейчас. 8-964-140-55-44. Ресторан «Бальзамин». Ваш праздник в надежных руках.
14: Современный питомник «Декаплод» предлагает декоративные и плодовые растения. Более 100 сортов сертифицированных саженцев, а также семена, удобрения, инвентарь. Все для дачного сезона. «Декаплод» – свежие идеи для вашего сада.
13: Ждем вас по адресу Боровск, улица Берникова, 128А, поворот на деревню Красная. Сайт «Декаплод.ру».
15: Компания «Стальной контур». Полный цикл безопасности вашей территории. Ограждение, автоматические ворота, видеонаблюдение, скут и умный дом с мобильным управлением. Все на собственном производстве. Бесплатный выезд и замер. Официальный договор – гарантия. Сделайте свой дом крепостью с компанией «Стальной контур». Мы гарантия вашей безопасности. Закажите звонок. +7 39 113 39 1.
1: Рекламная служба нового радио в Обнинске. 499-270-62-52.

0: такое музыкальное сопровождение, очень даже вполне.
1: А вот сейчас будет очень светленькая песня. Такая светленькая.
0: Страдания отменяются.
1: Да, это опять история про радио, это история про... Опять-таки я работал, кстати, тоже на станции, которая ходит в наш холдинг, Retro FM.
2: Да вы просто прям мечту замутили.
1: Да, и это вот та песня тоже, которую я делал всегда погромче. И я, знаете, на что хотел бы, чтобы вы все обратили внимание? Не то, что это прям... Мы ее даже, может, подрежем там немножко и так далее. Но просто обратите внимание, этой песне очень-очень много годиков. Прям очень много годиков.
0: Ну, сколько?
2: Так, стоп, мы поговорим про какую песню?
0: О, я чувствую.
2: Французскую или арабскую?
1: Про арабскую.
2: Арабскую, все, отлично.
1: Да, и много годиков.
0: Насколько много
2: годиков? Относительно некоторых других.
1: Ну да, она 80 какого года? Или 91-го, да, 92-го? Блин, давай посмотрим. Я вот сейчас вот у меня... Ну, это уже принципиально сейчас. Сейчас, одну секундочку.
0: А я напоминаю, что я, как и вы, дорогие слушатели, не знаю, да, какой плейлист, для меня также сюрприз.
1: Я сейчас скажу, какой год, прям все, вот уже я открыл, уже все, какой год надо написать еще в поиске, извините. Какой год, так, значит, смотрите, тут все очень просто. Ну, 96-й год, песне 30 лет.
0: В смысле, много годиков, прекрасный возраст, отличный.
1: Я просто хочу сказать, что это такой был переломный момент, когда немножко продакшн, но еще был очень много, очень долго. Нулевой, он был такой пакостный по продакшну. Песни из нулевых годов очень многие попсятины сегодня слушать невозможно. Просто уровень сведения, уровень всего. Послушайте просто, как это звучит. Вот просто послушайте звук.
0: Это Аиша?
1: Да.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Ребятушки, а мы сегодня вняли вашим просьбам, которые из выпуска в выпуск присутствуют, о том, чтобы продлить эфир. И сегодня мы будем с удовольствием это делать, потому что песен в плейлисте еще большое количество.
2: А главное, что они все длинные, поэтому у нас нет вариантов.
3: Вообще у меня встреча была, однокурсник мой Егор Бероев, знаменитый российский артист и ныне режиссер, он снял уже несколько интересных работ, киношных.

0: Он как раз вот первые две серии отмонтировал, он едет ко мне домой их показывать. Но у меня дома, слава богу, жена, она его встретит, там чай нальет, поэтому...
1: Ну, тут люди не могут из машины выйти.
2: Ну, мы дослушаем, в любом случае.
0: Ребят, сейчас будет такая песня, вот тоже слезинка, нет-нет, да прольется. Ведь в этом году, мне кажется, очень много дат связано. Вот только что мы слушали песню 96-го года. И, по-моему, в 96-м году я с ребятами познакомился, с вот этими ребятами, которые сейчас запоют. Речь идет о том времени, когда я участвовал еще, по-моему. Я, по-моему, участвовал, был... то есть я был как участник, была такая программа с Юрием Николаевым «Утренняя звезда». Мы с моим другом, он пел, а я песни писал и продюсером немножко выступал. Таким вот первый мой продюсерский проект, 96-й год. И мы участвовали, мы тогда фактически выиграли этот конкурс, там, ну, это отдельная история. И как раз на одной из записей, одной из программ эти ребята чуть не впервые выступили. И тогда мы с ними познакомились, они у меня расстреляли все сигареты, потому что у них еще не было денег на сигареты, а у меня были. Соответственно, мы с тех пор дружим, с Рыжим в основном. Вот тогда, конечно, просто была бомба. Вокруг театра Советской Армии носились девчонки, хватали меня за грудки, кричали: «А где Рыжий?
2: Умоляю,
0: я выйду за него замуж!»
2: «Это я!»
0: Иванушки Интернешнл. Просто сумасшедшая песня, автором которой является Игорь Сорин.

0: Рыжий, если ты в Сочи, если ты нас слышишь, привет тебе большой. Скоро приеду, в бильярд тебя обыграю. Хотя нет, не обыграю, у него практика, он чуть не каждый день шпилит. А я вот редко. Ну все, повеселились и хватит. Было бы несправедливо не отметить тот факт, что я закончил театральный институт, являюсь актером по образованию. Поэтому сейчас будет у нас такой театральный блок. Две песни, связанных с театром. Первая непосредственно с мюзиклом, одним из величайших мюзиклов в нашей стране. Причем, как правило, там другую песню люди вспоминают, когда вспоминают этот спектакль. А мне безумно нравится именно эта финалочка, потому что, на мой взгляд, она прям вот «All you need is love», она прям вот про главное, она такая, там такие простые слова, такие простые, как будто бы так, знаете, небрежно брошенные слова, а они сплетаются в такие смыслы глубокие, и вот эта история про театр, там же несколько артистов играют главные роли, а танцует весь театр. Это же был «Юнона и Авось», величайший совершенно спектакль в истории российского советского драматического театра. Невероятные песни, невероятные аранжировки, невероятные артисты, невероятные караченцев. И весь театр был занят, потому что там надо было танцевать. Там огромные танцевальные массовые сцены, и многие артисты, в общем-то, приходили студентами, танцевали, потом уже уходили на пенсию. А караченцев все играл молодого героя. Это «Юнона и Авось» и «Аллилуйя любви», просто безумие.
1: Я люблю твои руки и речи,

0: никто не подпевал сейчас.
1: Итак, 6 минут.
0: Да.
1: Да, без конца можно это делать.
2: Руки в воздух.
1: Великая вещь, великая вещь. А я, когда студентом театрального вуза был, что прикольно, почему быть прикольным студентом театрального вуза?
2: Так.
1: У тебя билеты, я не знаю, как сейчас, в театр были бесплатные. То есть ты приходил и заходил на любой спектакль. Не всегда тебе хватало места, иногда, знаешь...
2: Ну, стульчик ставили, наверное, просто рядом.
1: Слушай, я помню, был такой спектакль «Льва Додина» на Таганке, он в Москве игрался, «Братья и сестры», он шел 2 дня. Каждый день по 4 или 5 часов.
0: А люди вечером с палатками приходили?
1: Слушай, мы висели вообще на люстрах. Попасть на него было невозможно. Просто невозможно. Но я сейчас хотел рассказать про другой спектакль, который произвел на меня, наверное, одно из самых глобальных впечатлений. Вот когда я учился в институте, это был там начало 90-х годов. Это был спектакль театра «Сатирикон Служанки». Это театр парадокса. Жан Жене такой был, если мне память не изменяет, Жан Жене, по-моему. Это был такой драматург, и он написал роли, там все главные героини женщины, но он прям в пьесе написал, их должны играть мужчины.
0: По греческой истории.
1: Да, и там это было просто совершенно... Ставил этот спектакль Роман Виктюк, известный эстет, скажем так, вот, и, но, чего случилось, собственно говоря, я ходил на этот спектакль 5 или 6 раз, там играл Райкин молодой, там все, там вообще были сумасшедшая пластика, сумасшедшая музыка, сумасшедшие танцы, и ни на секунду во время этого спектакля не возникало ощущение, что это что-то про запрещенную организацию там и так далее. То есть в этом не было никакого вот
2: пошлости.
1: Этого пошлости, ЛГБТшной вот этой фигни, гадости. Никакой. И потом, что самое трагичное, этот спектакль получил какое-то огромное количество международных премий. Он гастролировал по всему миру. Я не могу найти видеозапись этого спектакля. Но, блин, потом, когда он перестал идти в «Сатириконе», Виктюк поставил его в своем театре. И вот там было про то, что я сказал выше. То же самое.
0: Отвел душу.
1: Нет, понимаешь, те же самые костюмы, то же самое музло, та же самая сценография. Но, блин, видимо, подбор каста на вот эту историю дал просто... Я не могу смотреть, мне плеваться хотелось. А эта видеозапись, блин, есть. И это просто огромная трагедия. А я ходил 5 или 6 раз. Я вот как раз сидел на стульчиках где-то сбоку, и все. И там была совершенно невероятная музыка. И как раз я там впервые познакомился с этой песней, которую исполняло достаточно большое количество артистов. Но с тех пор, когда я ее слышу, у меня ассоциация неизменна. У меня всплывают картинки, спектакль, «Сатирикон», «Райкин». И вот эта совершенно невероятная драматургия театра «Парадокса».
2: Сколько вам было лет?
1: Да кто ж помнит?

0: Не решились перебить.
1: Да. Ни в коем случае.
0: Эви не хотели мешать поплакать немножко.
2: Спасибо большое. Да. Как говорится, эмпат и перехнычка. Если у вас не дрогнуло сердце вот на этой песне, я не знаю, что с вами. Все идите к кардиологу.
1: На следующий
2: проверяйте.
1: Точно дрогнет. Сегодня плейлист Романа Емельянова, сооснователя Нового радио.
0: Вы простите меня, друзья. Вы реально простите. Вы же знаете.
1: Простите Христа ради.
0: Да. Я даже из хит-парада пытался уйти. Я уж понимаю, что я старенький как бы, а ой, радио новенькое. И вот тут и Эви, вечно юный, как Беструсишкин, как ты его называешь?
2: Беструсишкин, это он у себя в Телеграме, а так он у себя.
1: Ну, кстати, в Телеграме можно будет послушать сегодняшний выпуск, который в копилочку туда отправляется, просто прям в топ.
0: Ну вот так топов. Вот. Мы сейчас послушаем песню. Если мы недавно слушали Аишу и восхищались невероятным продакшеном, который как будто бы сегодня сделан, сейчас мы послушаем песню, которая вот с точки зрения продакшена, именно сегодня ты вдруг понимаешь, да, явно не дотянули. Явно не дотянули, но то, что было тогда с нами, когда мы слушали эту песню, это была какая-то фантастика. Наверное, с одной из этих... эта песня и еще «Скованный одной цепью», наверное, это то, что меня затянуло, засосало в свое время в русский рок. Это одна из тех песен, которые мы, может быть, первые научились играть на гитаре. Это вот та песня, ради которой брали кассету переписать. А потом брали ту кассету, которую переписали. И она же шипела, шуршала, потому что если ты переписывал, качество терялось. Но это никого не останавливало, потому что чем больше шуршало, тем больше было в этом кайфа. Это, наверное, про нашу первую любовь.

0: Не рискнула. Рис попробовал, но не получилось. Слезы вытираем. Небольшой перерыв, чтобы вы успели сделать свои дела, и мы продолжаем. Это все для тех, кто не успел выйти из машины.
1: На новом радио.
2: Реклама.
3: Каждый ребенок знает о зубной фее.
4: И та самая фея живет в стоматологической клинике Ника?
3: Верно, малыш. Она приходит к деткам в сказочных снах. А после их ждет вкуснейшее мороженое. Клиника Ника превращает лечение в настоящее волшебство.
5: Лечение зубов во сне – современная высокотехнологичная услуга под наблюдением врача-анестезиолога. Быстро, комфортно и безопасно для детей. Обнинск, проспект Ленина, 137, корпус 2.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Ника, Ника, стоматология Ника.
8: Ответственность и надежность – девиз нашей компании. 15 лет мы с вами и рады каждому клиенту. Регион Тур. Выбор навсегда.
9: Мам, а что такое УЗИ?
10: Это когда доктор смотрит, как работает твое сердечко или животик, и все видит на экране. Совсем не больно.
11: Клиника «Ваш доктор» проводит ультразвуковую диагностику для взрослых и детей. ЭКГ, УЗИ брюшной полости, щитовидной железы. С заботой о вас и ваших близких. Запишитесь по телефону в Обнинске. 484-220-05-40.
12: Идеально постиранное и тщательно отглаженное белье. Без проблем. Флотский порядок. Мы все постираем, погладим и привезем. Вы отдыхайте, а мы поработаем. Прачечная. Флотский порядок. Чисто, как на флоте. Телефон 953-333-81-11.
13: Автомобиль – это уверенность на дороге. Но если машина неисправна, приезжайте в 5 шин, шиномонтаж и все виды автосервиса. Деревня Дроздова, Варшавское шоссе, 101 километр. 8-960-515-99-19. 5 шин, когда качество важнее всего.
14: Ваня строит новый дом. Неуютно в доме том. Нет у Вани в доме бани. И отделки нет у Вани, потому что он балбес. Не поехал в Жуков лес. Деревообрабатывающее предприятие «Жуков лес» реализует качественные пиломатериалы из сосны и ели, вагонка, имитация бруса, доска пола и погонажные изделия. Широкий ассортимент лесоматериалов для строительства и отделки вашего дома. «Жуков лес», город Жуков, улица Советская, 90/4.
15: Что такое счастье? Если разобраться, счастье – до школы с детьми прогуляться, на катоках бассейн с семьей все собраться. И, о счастье, всего 5 минут домой возвращаться. ЖК «Флагман» от СЗ «Спарта-40» в Обнинске. Рядом школы, детские сады, бассейн, квартиры от 5 100 000 рублей. ЖК «Флагман». Когда все под рукой. Звоните 8-930-034-45-45. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Самое неожиданное место в Калужской области. Художественный музей мусора. Скульптуры из старых покрышек, картины из пакетов и другие удивительные арт-объекты. Отпразднуйте день рождения у нас. Организуем квест, мастер-класс и веселый зал. По кодовому слову «Му-му» скидка 10%. Где искать? Жуковский район, трасса М3. Музей мусора «Му-му». Необычно, познавательно, весело. Приезжайте!
17: Еще больше возможностей омоложения от Центра красоты и здоровья «Стрекоза». Сертифицированный врач-косметолог предлагает высокоэффективные инъекционные коррекции мимических морщин, овала лица, шеи и зон декольте. Абсолютно безопасно для всех типов кожи и возрастных групп.
18: Рекламная служба нового радио в Обнинске. 499-270-62-52.
0: Вы еще успеете и настрадать, и поплакать, и
19: душа. Я очень хочу извиниться перед Егором Бероевым. Егор, я опоздаю. Сереж Рефтов, извините, я приеду позже. Дело в том, что мне сейчас разрешают делать все, что мне обычно не разрешают. Уже в телеге пишут слушатели, этот хрен старый не затыкается, мы больше ждем, когда он свалит, наконец. Они же вообще меня тут обижают. Ты знаешь, Егор, они мои песни не ставят. Знаешь, у меня же группа, ты знаешь, тебе все мои песни нравятся. А им не нравится, они не ставят. Ты понимаешь, поставили за все время 2 песни.
20: Уже 2.
19: Там у меня 2 альбома уже вышло. Даже на наше радио поставили 3, а на новое только 2. И то сняли сразу, Егор. Поэтому я здесь задержусь немножко, вот ровно сколько меня пока не выгонит. Поэтому извини, пожалуйста, ты там подожди, чайку попей пока. Вот, извините.
0: Сработано. Допустимо, позволительно.
19: Вот.
0: Продано.
19: Да, следующая песня. Так. За окном идет дождь, а у нас идет концерт. Дорогие друзья, следующая песня. Ну, поскольку про себя, да, я же увлекаюсь покером, спортивным покером, сразу хочу сказать, никого не призываю играть в азартные игры. Есть такая история, спортивный покер, и она мне очень нравится, я ей увлекаюсь от всей души. И когда ты приезжаешь на какие-то международные соревнования, надеваешь наушники, там вот какой-то плейлист, отчасти пересекающийся с тем, что сегодня было, отчасти нет, потому что, конечно, хочешь ты себя немножко стимулировать, потому что это спортивное мероприятие. Вроде бы ты на попе сидишь, но ты реально худеешь на 3-4 килограмма за день, потому что эмоционально на нервах тратится очень много. И вот это, наверное, песня, которая меня прям подрывает, я ее всегда. Вот она, какой бы плейлист на соревнованиях я бы не включал, эта песня там всегда есть, потому что она про это. А еще у меня есть знакомая теннисистка, победительница Ролан-Гарроса, которая эту песню каждый раз поет, когда есть возможность в караоке ее исполнить, потому что она считает эту песню про нее. То есть, мне кажется, это такая уникальная композиция, которой каждый может человек отнести к самому себе, к какой-то ситуации. Я уверен, что вот сейчас 99,9% людей, которые еще не переключили на другую волну, потому что это старый хрен что-то там трендит, они скажут: блин, эта песня про меня. Она в моей жизни, ну вот точно что-то сыграла. Это «Баста», моя игра.

0: Эмоциональные качели от Романа Емельянова. Проект «Что было раньше» на новом радио.
1: А говорили, жестиночки не будет. Вообще-то достаточно жестиночка.
2: Это жестиночка для вас.
1: Она может тебя зарядить. Вы сами об этом сказали.
2: Я же не стал ставить «Оксимирон», «Иноагент», тут у нас приписочка и так далее, «Город под подошвой».
1: Ну ладно, вот. Убедительно.
2: Да,
1: убедительно.
2: Меня, вот это была бы жестиночка, баста, это клево, это нормально, это круто.
0: Вот «Нагана».
2: Нагана другой.
1: Это другое.
2: Одно дело «НЮ», другое «Весна 365», понимаешь?
1: Бунтари. Так.
2: Ну, все-таки не совсем отпускает «Битлз», хотя, казалось бы, уже многовато немножечко. Но, смотрите, успокойтесь, во-первых, Ринго Стара не будет.
0: Ага.
2: Да, но будет сэр Пол Маккартни прямо сейчас с одной из самых красивых, на мой взгляд, его композиций. Почему сэр Пол Маккартни? Потому что концерт Пола Маккартни в Лондоне, на котором мне довелось побывать, а я побывал на концерте сэра Пола Маккартни в Лондоне, это один из самых крутых концертов, которые я в жизни видел. Это не только потому, что я битломан. Знаете, я очень много раз обламывался. Я приходил туда, где мне казалось, мне будет хорошо. Извините. Туда, где мне будет хорошо, а мне там хорошо не было.
1: Но это не про сегодня, конечно же.
2: Да, например, сегодня. Вот. А это было просто... Нам повезло как-то, безумно невероятно. Мы за какие-то дешевые деньги, совершенно случайно, находясь тогда, ну, еще можно было находиться
0: фунтов,
2: в Европе.
0: Я вас умоляю.
2: Нет, там какие-то были реально типа 100, 150, максимум 180 каких-то фунтов. Реально, это были небольшие деньги. Мы купили билеты, просто я зашел на какой-то сайт, тогда еще свободно все путешествовали. Мы приехали, у нас оказались места, 8-й ряд посерединке. То есть это где-то прям вот 4 метра, там плотные такие ряды, и сэр Пол Маккартни перед тобой стоит. Рядом с нами сидел Ринго Стар. Потом он, этот юный 85-летний барабанщик выбежал на сцену и задолбал там пару песен на этот. И я хочу сказать просто что про сэра Пола Маккартни. 3,5 часа шел концерт. 3,5, тоже ему 90 лет в обед. Он за это время сменил 6 видов гитар. 6 или 7. Он от укулеле до 13-струнной. Он играл на всех. И поверьте мне, да, то есть для того, чтобы в течение 3,5 часов в таком возрасте играть
0: стоять
2: на всех гитарах,
1: хотя бы.
2: Это да, надо начало репетировать каждый день по многу раз. Понимаете, этот человек долларовый миллиардер. Фунтовый миллиардер.
0: Уже лет 100, наверное.
2: Миллиардер какой, да, угодно. То есть, в принципе, многие из нас, да любой фактически, чего уж там говорить, в этом бы материальном положении плюнул бы на все, дул в дудук и как бы праздновал удачно прожитую жизнь. Этот чувак репетирует до сих пор часами ежедневно. И по атмосфере, по звуку все было очень круто, клево. Для меня этот концерт запомнился, и поэтому я хотел бы, чтобы вы насладились этой совершенно невероятной, трогательной, нежной, удивительно доброй композиции про любовь от сэра Пола. Ну, Пола.

0: Друзья, мне нужно дослушать секретные истории, которые рассказывает Роман Емельянов за эфиром, поэтому у нас небольшой перерыв, скоро вернемся.
1: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: На природе или дома? К барбекю в «Ашан» все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан. Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделу «Автокредит».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Артмастерс!
6: Ну ты чего?
5: Не знаешь, что это такое? Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
7: Возрастное ограничение 6+.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
11: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
10: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
11: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
12: Где суперхиты?
13: У нас в чарте.
14: Стильно.
12: Где суперновинки?
13: У нас в чарте.
14: Занятно.
13: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
14: И немного тревожно.
13: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
14: Чудненько.
13: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
14: Ничего не понятно, но очень интересно.
13: Так кто сегодня в чарте?
14: Терминатор.
13: Узнаешь в пятницу в 17:00.
14: Попробуйте, вдруг прокатит.
13: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
14: Поехали.
13: 16+.
15: Новое радио.
13: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
0: Да-да, больше двух говорят слух, поэтому мы вернулись, друзья. Проект «Что было раньше», у нас в гостях Роман Емельянов, мы тут все с ума сходим. И вот, например, мне очень понравился комментарий. Я не понимаю, как это может не нравиться. Это же плейлист реального, живого человека, а не сборка с интернета. Ну, мне кажется, отлично описывает сегодня.
16: Кстати, вся музыка, которая сегодня звучит, не сделана ИИ.
0: Это, на самом деле, редкость в наше время.
16: Прежде чем мы послушаем следующую песню, я хочу всех уберечь от ошибки, которую я сделал пару раз в своей жизни. И с песней, которую мы послушаем сейчас, это произошло в том числе. Вообще, это моя любимая группа. Это самая моя любимая группа, Dire Straits. А это, наверное, одна из самых любимых песен. Еще люблю Tunnel of Love, Romeo and Juliet. Много песен. Считаю, что лучшие. Марк Нофлер – фантастический совершенно человек. Но я однажды допустил глобальную ошибку. Я поставил эту песню на будильник. Никогда этого не делайте, друзья. Самую любимую песню вы возненавидите на третий день. Я отходил от этого достаточно долгое время. Вот сейчас, мне кажется, спустя какое-то время, я работал в утреннем эфире. Ты понимаешь? Ты в 3 лег, а в 5 вставать. И вот ты 2 часа, и вот это вот.
17: А как это может разбудить?
0: плавно, нежно, без истерики.
16: Хотелось, чтобы нежно. Казалось, что любимая песня, она сделает пробуждение более радостным. Но нифига подобного. Короче, дорогие друзья, моя последняя ошибка, my latest trick, Dire Straits, Марк Нофлер, фантастический вокалист, который умудрялся петь достаточно сложные вещи своим невыразительным голосом и играть на соло-гитаре, что он сейчас и продемонстрирует.

0: прям вот прям вечереет под музыку идеальнейшая, как я, мне кажется.
1: А я предлагаю вернуться в Санкт-Петербург.
2: А мы оттуда как будто и не уезжали сегодня.
1: Нет, нет, вы знаете, Марк Нофлер, хотя он бывал в Петербурге, давал там даже концерты. И вы знаете, для меня это один из самых больших провалов моей жизни. Дело в том, что этот концерт поддерживал... Он дважды был в Питере, по-моему, и дважды его поддерживали радиостанции, на которых я работаю. И я имел возможность оказаться на этих концертах и познакомиться с Марком Нофлером, моим кумиром реально. Вот по жизни, с точки зрения музыки, для меня это прям номер один. Халтура была. Знаете, как в том анекдоте, вас приглашает Спилберг, извините, я не могу, у меня елки. Вот, блин, ровно эта история. И я этого себе никогда не прощу. Это про приоритеты, это про возможность здраво оценить, что на всю жизнь остается, а что сейчас здесь в эту секунду. Но между тем мы возвращаемся в Петербург, и я могу рассказать вам одну прикольную, смешную историю про следующую песню.
2: Так.
1: А дело в том, что есть такая песня Михаила Боярского «Зеленоглазое такси».
2: Так.
1: А автор ее Олег Кваша. Да, это питерский известный композитор, который, я не знаю сейчас, как он жив-здоров, честно говоря, давно не знаю, но знаю, что многие годы у него все нормально с работой, потому что каждую субботу или воскресенье обязательно в Питере кто-то выпивал, кому хотелось бы послушать эту песню, а он сам ее тоже пел и даже выпустил в свое время ремикс, который пользовался достаточно хорошей популярностью. И как-то раз я, по-моему, этих пельменей уже нет, поэтому я могу сказать, это не будет реклама. Я когда жил в Питере, я вел корпорат «Пельмени Дарья». Дело было на кораблике таком, знаете, который по Неве. Uh-huh. И выступало там ровно два человека. Олег Кваша и я. Я вел, он пел. Понятное дело, кроме этой песни у него максимум еще была одна, вот, но мы их... Там в какой-то момент уже не важно, сколько раз прозвучит «Зеленоглазое такси». И у нас была такая маленькая коптерочка-гримерочка на двоих, ну, где-то метр на 80 сантиметров, где мы вдвоем... Мы и бутерброды с водкой, с водой, которые там поставили, соответственно, умещались. И в очередной раз, значит, а у нас мы иногда уходили на паузу, как бы, пока люди там, гости, тосты, там, все дела и все остальное. И мы каждый раз воду эту пьем, ну, жажда, жарко в этой еще гримерке, там все. И он в какой-то момент определенный, он меня приобнял и так говорит: «Рома, вот у Пола Маккартни песен много, а Yesterday одна. Вот и у меня точно так же». Больше я с ним никогда не виделся, но воспоминания остались самые-самые теплые.

0: Я бы еще захреначил, конечно, песню Турфальдина из Бергамо, но там тоже Боярский поет, поэтому смысл какой.
1: Реклама.
2: Улыбнись. Улыбнись. Я так люблю твою улыбку. Запишись уже сегодня. Семейная стоматология «Белый кролик». Имеются противопоказания. Обратитесь к специалисту.
3: Весенняя распродажа в магазине «Лидер». Морозильных камер, стиральных машин, холодильников, встраиваемой бытовой техники, кондиционеров и большой ассортимент мелкой бытовой техники по самым низким ценам с бесплатной доставкой. Обнинск, Гагарина, 27, телефон 4-11-11.
4: Современный питомник «Декаплод» предлагает декоративные и плодовые растения. Более 100 сортов сертифицированных саженцев, а также семена, удобрения, инвентарь. Все для дачного сезона. «Декаплод» – свежие идеи для вашего сада. Ждем вас по адресу Боровск, улица Берникова, 128А, поворот на деревню Красная. Сайт «Декаплод.ру». Хотите, чтобы ваш дом наполнился теплом и светом?
3: Только в компании «Обнинские суперокна» лучшие традиции качества и уникальная технология производства энергосберегающего профиля от «Эконом» до элит-класса. «Обнинские суперокна» – это ежегодная экономия более 10 тысяч рублей. Это в два раза меньше шума и на 10% больше света. «Обнинские суперокна». Телефон 8-905-642-02-22.
5: В детский оздоровительный лагерь «Юный метростроевец» требуются повара, коренщики, работники кухни, горничные, грузчики, уборщицы и бухгалтера. Достойная заработная плата, бесплатное проживание и питание. Телефон 8-903-635-31-42.
6: Центр реабилитации. Современная медицина с комфортом. Проводим плановые операции по направлениям гинекология, урология, общая хирургия, травматология, колопроктология, пластическая хирургия, передовой операционный блок, оборудование экспертного класса, комфортные палаты. Обнинск, Любова, 2. Телефон 39-72-333.
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Компания «Стальной контур». Полный цикл безопасности вашей территории. Ограждение, автоматические ворота, видеонаблюдение, скут и умный дом с мобильным управлением. Все на собственном производстве. Бесплатный выезд и замер. Официальный договор – гарантия. Сделайте свой дом крепостью с компанией «Стальной контур». Мы гарантия вашей безопасности. Закажите звонок. Плюс 739-113-391.
9: Новая школа приглашает детей от 1,5 до 7 лет в свой детский сад. Квалифицированные воспитатели, английский язык, логопед и психолог, пятиразовое питание и прогулки на безопасной, огороженной территории. Дошкольное отделение «Новая школа». Место, куда хочется возвращаться. Ждем вас. Город Обнинск, улица Курчатова, 35/1.
10: Подарки всем! В день рождения «Диамант» скидки до 60% на любимые коллекции ювелирных украшений. Актуальное золото и серебро. Весенние новинки и легендарная классика. МТРК «Триумф Плаза». Первый этаж. Ювелирный магазин «Диамант». Российское производство. Акция действует на выделенный ассортимент. Подробности на diamant.ru и у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба «Нового радио» в Обнинске. 499-270-62-52.
11: Вы слушаете радиоканал «Радио Волна».
1: Для детей старше 12 лет.
12: «Сити Ньюс» на новом радио.
13: Привет! Прямо сейчас о самых интересных новостях Обнинска и региона. С вами Антошина Татьяна. В Наукограде продолжает работать мастерская профессий. Проект, который продвигает рабочие специальности. Сначала профессионалы читают лекции, а затем полученные знания студенты закрепляют на практике. Недавно был очередной выездной мастер-класс. На этот раз студенты Обнинского колледжа технологий и услуг направились в аварийную службу города. Девушки попробовали себя в роли диспетчеров. А вот парни поехали на вызов. На «Мира-6» необходимо было заменить оборудование, провести сварочные работы и прочее. Специалисты аварийной бригады оценили работу студентов на отлично. В лицее «Держава» прошла традиционная акция «История одной песни», посвященная 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Учащиеся и педагоги вспомнили о подвиге простых людей, чье мужество, доблесть и стойкость помогли одержать победу. Вместе на школьном стадионе участники акции исполнили песню военных лет из фильма «Офицеры». Дети почтили память павших героев минуты молчания, а затем прошли с портретами своих героев и героев Великой Отечественной войны в колонии Бессмертного полка. В Обнинске прошел смотр-конкурс «Строй и песни. Солдатский конверт». В нем приняло участие 150 воспитанников из 14 детских садов Обнинска и учащиеся технического лицея. Дети маршировали, исполняли военные песни, представляли разные роды войск и демонстрировали строевую выправку и вокальные навыки. Ребята подготовили для участников СВО письма и рисунки. В Жуковском округе высадили сад памяти. 30 яблонь в память о героях-участников Великой Отечественной войны и СВО. В акции приняли участие

0: место занял музей боевой и воинской славы «Безымянная высота» в школе номер 6 города Обнинска. Всем хорошего дня и отличного настроения. Скоро вернусь к вам с другими новостями. Ну а дальше на 93.4 FM суперхиты и суперновинки.
1: City News. Вы слушаете радиоканал «Новое радио» для детей старше 12 лет.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Ты не дал нам шанса как-то посмаковать вот это послевкусие страданий.
2: Там еще аутро прикольное, он там душевненько так поет, так все хорошо. Какая песня, какие слова, какие вообще мелодии. Надо сказать, что мы что-то еще почеркали сегодня по ходу дела. Вообще, спасибо, ребята, я понимаю, что у вас рабочий день у некоторых из вас закончился, а вы еще здесь до сих пор.
3: Кстати, еще обращайтесь к тем, кто из машины выйти не может после работы.
1: Да, там дети не кормлены у кого-то, уроки не проверены.
3: Собаки не выгулены.
1: Но они сидят все с нами и слушают, друзья.
2: Так, мы не сверили сценарий, но между тем, этой песни изначально я не включил, а я ее включил когда? Я тут был концерт еще одной нашей радиостанции, в которую наш холдинг входит, дорожного радио, и там встретил, и вдруг вспомнил. Вы знаете, иногда для того, чтобы что-то вспомнить, должно что-то произойти. Встретил Сашу Иванова, группа «Рондо».
1: Так.
2: И я вдруг вспомнил, как я приезжал в Питер еще до того, как я там поселился в 98-м году, я туда наезжал. Наезжал. В Питер я, вот, и у меня был Walkman Sony плеер, кассетный плеер на батарейках. Эта история так. И я гулял по Питеру и слушал одну и ту же пластинку. Вот просто, вы знаете, сегодня умирает такое понятие альбом, пластинка.
1: Это правда.
2: Просто набор песен, даже когда их объединяют в некие пластинки, выпускают на каких-то винилах, это не объединено идеей, звуковой, смысловой и так далее. И редкие исключения происходят. Вот, кстати, у группы «Добро» была недавно такая история, прям пластинка, она стилистически, смыслово была выдержана. И мне это очень нравится, потому что это как бы некий этап. Это, знаете, там, синий период, розовый период, желтый период. Это какая-то общая, большая, глобальная мысль. Песня, она не... Это фрагмент. А вот книгу целую прочитать с музыкантом, жизнь прожить, одну пластинку послушать, не набор песен разных, а вот от начала до конца прийти к чему-то, как вот Pink Floyd, The Wall, да? И вот это я вспомнил вдруг, как я слушал эту кассету, и у меня было... Я, кстати, не знал тогда. У меня было абсолютно четкое впечатление того, что это невероятное единое целое. От начала, от первой строчки, от первой ноты до конца. И только потом я узнал, что, оказывается, весь этот альбом ему написал Сергей Трофимов. И там совершенно фантастические песни. Каждая. Возьми любой трек с этой пластинки «Грешной души печаль», и ты окунешься в совершенно невероятный мир. Саша Иванов, «Рондо».

0: проект называется «Что было раньше?». И вот к Александру Иванову это отношение имеет как будто бы совсем опосредованное, ибо он как будто бы, когда вот появился там в конце 80-х, да, и сейчас нифига не изменился, весит так на 100%.
1: Очень бодрый, очень юной душой, большой патриот России. Невероятный человек, который следит за всем, что происходит в мире. От него получаю огромное количество мемов в WhatsApp.
0: До сих пор как-то пробивается.
1: Очень юморной, очень энергетически сильный парень. Дай бог ему здоровья, таких вот, вот нам бы побольше. И вот сейчас будет еще одна песня, которая вообще мы стремимся закончить эту передачу, поэтому
2: мы не стремимся.
1: Да,
0: это еще... Егор Бероев стремится, но кто же его сейчас видит?
1: Он здесь? Сейчас стремится ко мне домой. Боюсь съесть всю колбасу, которую теща привезла из Оренбурга, поэтому не хотелось бы, чтобы он там сильно задерживался без меня. Так вот, поскольку про Питер, вот сейчас и между кадром рассказывали очень много про Петербург, сейчас тоже еще одна история про радио. Я работал в Питере на радио в 90-х годах и вел утреннее шоу. Ну, не сразу. Меня сначала вообще не взяли на работу. Я вынужден был там бутылки сдавать и в ломбард относить какие-то вещи. И на первые эфиры я ездил на роликовых коньках, потому что на метро у меня денег не было. И меня потом взяли на работу, все, слава богу, и, наконец, мне доверили уже утреннее шоу. Все-таки я заслужил. Мне дали утренний эфир, который начинался в 6 утра на Эльдорадио, тоже станция, которая теперь входит в холдинг «Европейская медиагруппа». Недавно 30 лет этой радиостанции.
0: Тут надо напомнить, можно я прям капельку, что телеграм-канал... Да,
1: нужно, это вообще ваше шоу.
0: Не в данном случае. Телеграм-канал Романа Емельянова называется «Радио Ромашка». И вот когда вы его создавали, и еще раньше этот ник появился, вообще было понимание, что вот именно ромашка из радиостанции будет состоять?
1: Нет, конечно. Просто радио Рома было занято. Вот, поэтому пришлось радио «Ромашка».
0: А тут лепестки прям кидай, их уже...
1: И работа начиналась, да, эфир начинался в 6 утра. А я еще вечером как бы тусил, молодо, зелено, тусил, то есть 50 и вел корпоративы, часто казино еще тогда были разрешены, я вел